Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

Открытие радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Шакалака! Привет еще, ди народище и футбольные невыспалачи! Если тяжело просыпаться, потому что одеяло прижало к кровати после матча Англия-Аргентина, не переживай, у нас есть опыт изгнания из кровати. Эх, увы, сборная Англия. И поздравляем сборную Аргентине. Это да будет Элдай Шоу.
2: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец. Акбала Омерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон. Внимание, вопрос. За кого дальше-то болеть? Не понимаю. Англия, за которую мы болели, вылетела. До этого за Францию болели, вылетели.
1: Теперь дерутся за третье место, да?
2: Аргентина и Испания, ну честно, я... мне все равно.
1: А, сейчас я пока сейчас включу соответствующий трек, и потом войдем в настроение. Так, за кого болеть? А, отличный вопрос. Но ты знаешь, финал-то достойный, все это все равно вышел. Потому что действующие чемпионы Европы, Испании, против действующих чемпионов мира, Аргентина. То есть очень достойный финал. Но матч за третье место и никак не уступает по значимости.
2: Вот, матч за третье место я с удовольствием буду ждать и смотреть. Франция-Англия.
1: Не забудь, что это в субботу будет.
2: В субботу?
1: Да, в воскресенье финал, а в субботу именно матч за третье место.
2: Хорошо. Франция, и мне кажется, Англия. Ребята, в целом Англия и Франция такие третье место. Ну, в целом, как бы ровно. Давайте просто получим удовольствие от футбола.
1: Ну, и денег немало.
2: А, ну и деньги.
1: Да, там, по-моему,
2: чуть-чуть. Да там разница, помнишь, небольшая?
1: Да, но все равно 29 лям, что ли, вот, то ли третье место. Получается, 27 лям, четвертое место. Так что...
2: Ну, там 3,2 ляма долларов, ну, как бы.
1: Все равно престиж-то. Это же, они же, сколько они уже, у них вражество это идет, сколько лет? 600 лет?
2: Ну, ладно, мне, честно, если ванговать, мне кажется, Испания победит, потому что, мне кажется, они посильнее играют.
1: Аргентина, а аргентинцы умеют играть в чемпионатах. Вот у них прошивка, вот именно и круто играть в чемпионатах, поэтому я бы не стал нарекаться, то есть, но в любом случае...
2: Не стал, да?
1: А, зарекаться или нарекаться?
2: Зарекаться.
1: А, зарекаться. Да. Но, знаешь, я буду болеть за Испанию, почему? Потому что они однократные чемпионы. То есть в мире, ты знаешь, только 8 стран вообще побеждали на чемпионате мира. Да, то есть Испания один раз, Англия один раз, Уругвай два раза, Франция два раза, Аргентина три раза и

0: Италия и Германия по 4 раза, и Бразилия 5 раз.
1: Ну да, из этих соображений я бы тоже тогда за Испанию.
0: Да, вот, ну, только по этому соображению все. Так что, Ламин Ямал, постарайся.
1: А теперь включаем свою соображалку для того, чтобы заказать пробушку.
0: Еще надо работать, да? А нам же грустно, что Англия-то проиграла.
1: Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где живешь, кого нужно разбудить. И в наших мессенджерах делай ровно то же самое.
0: А через одну песню обещаю. Вернемся
1: обижаем.
0: Уже. Обижаем вернуться без слез, если что. А то дождь-то пошел в столице, потому что Катя плакала всю ночь. Глаза красные вообще. Надо кофе залить вообще, да?
1: Это не слезы, это дождь.
0: Да, это дождь или ветер с моря дует. Ладно, это шоу «Разбудилники». Через одну песню обещаем вернемся, как Карлсон.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Петрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Готовы устроить первую пробушку на сегодня. Заявки принимали в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Тема продолжается. Максим пишет у нас в мессенджере. Сай, Катя, разбудите меня, пожалуйста. После футбола до сих пор отхожу. Какая же игра была? Ну, кстати, игра-то была действительно... Ну, именно на втором тайме, да, даже поинтереснее стало.
1: Ну, конечно, в первом 0-0.
2: Ну, кстати, шансы были, но немножко, если что. Ну что же, будем? Давай, бро. Я просто, он не написал, за кого болел. А за кого мы болели, сейчас поймете. Аргентина, Англия.

0: такую устную ставку, что победит Англия со счетом 2-1. И ровно наоборот все случилось.
1: Кать, ты же у нас... Ты же мемолог-то. Ты же мемадонна.
0: Звезды меня, понимаешь, обманули.
1: Как ты так неправильно прочитала звезды-то, а?
0: Привет вам, добрые Саймон и Катюша. Разбудите меня, пожалуйста. Так, спать охота. Ночь не спал, смотрел футбол. А еще хочу сказать, что сильно люблю свою девочку Дельфиненока. А может быть, Дельфиненка? Не знаю.
1: Вау.
0: Спасибо, Томск, колеровщик.
1: Ну, имя Дельфина, по-любому, очень красивое.
0: Угу.
1: А Дельфиненка еще красивее, да? Окей. Дельфиненка, включи тусовку. Погнали.

0: DFM.
1: Это DFM. Знаешь, даже подумать о том, что в понедельник футбола не будет, мне даже плохо становится.
0: Даже мне, честно говоря. Так прикипели, да?
1: Да. Вообще напоминает 2018 году, когда чемпионат мира еще был в России. My God, я хочу именно перенести время вообще в то время. А, как прекрасно было. Ну что, дальше работаем, да? С трудом, но постараемся. Так, Галина пишет у нас в мессенджере. Доброе утро всем. Разбудите ростовчан. Всех, кто слышит и моего мужа Василия, чтобы тоже взбодрился. Зиба-зиба.
0: А добрейшего утречка из Санкт-Петербурга. Разбудите, пожалуйста, жену Евгению. Едет в машине со мной с грустным лицом и немного приболела. Пускай поправляется поскорей. Любящий муж Вадим.
1: О, get well soon. Приправляйся, конечно. Поправляйся. Господи, приправляться, господи. Ладно, погнали.

0: Ну что ж, играем скоро, да?
1: Да, телефон прямого эфира, напоминаем, 8495-956-101.2. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Я 101.2 только запомнил. А если чуть-чуть помедленнее?
1: 8495-956-101.2.
0: Это что? Это шоу «Разбудилники». Дорогая, дорогой, включи тусовку.

готовы поиграть. Телефон прямого эфира 8495-956-101.2. Забери фирменный мерч от Радио Диафэм. 8495-956-101.2.

0: Оле, оле, оле. Алоха, ди сборная. Это официальный поставщик бодрости через Wi-Fi, Bluetooth и радиоприемник под названием шоу
1: «Разбудильники».
0: Рядом со мной леди латте макиято Катя Бодрова.
1: Амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
0: Каждые 5 секунд в мире кто-то спорит с телевизором, будто судья его слышит. А мы играем в 5 сек.
1: И играем мы с Николаем из Санкт-Петербурга. Коля, привет.
0: Вау, Коля, hello.
2: Привет. Привет, Сай, привет, Катя.
0: Коля from... как это называется еще? Северная столица и культурная столица.
1: Культурная столица, все верно. Ты же там тоже...
2: Вторая твоя родина. Англия.
0: Как еще раз? И?
2: Облачная Англия.
0: А, облачная Англия, да.
1: Ну, кстати... А ты, кстати, про Англию. Кстати, о грустном.
0: Да, о грустном. За кого вчера болел, если ты смотришь футбол?
2: За Аргентину.
1: О, тогда наше поздравление.
0: Ладно, тебя включим.
1: Ты поклонник Месси?
0: Да, включим такой звук. А себе мы включим такой.
1: Yeah. У меня, кстати, подруга живет в Аргентине, она выкладывает фотки из магазина, вот из обычного, как наша шестерочка. Mm-hmm. И там торты, знаешь, такие с розочками, но посерединке 10.
0: Ну, то есть, номер Месси, да?
1: Да.
0: А почему не его лицо?
1: Забавно. У нас игра впереди 5 сек, но для начала вопрос, Коля, а что ты делаешь быстрее всего, буквально за 5 сек?
2: Ем.
1: Я тоже быстро. А у тебя большая семья? Мы пришли к выводу, что именно в больших семьях быстро едят. Или нет?
2: Студенческий опыт.
0: О, это у меня тоже было. Но все равно я ем очень медленно вообще. Я ем, то есть, значит, не успеваю доесть, а еда уже остыла.
1: Поэтому ты худенькой.
0: Ну и в том числе, да, и у меня нет гастрита.
1: Что будет происходить дальше? Мы тебя называем разные категории. В каждой категории ты должен назвать по 3 слова. Категории всего 5. Справишься с 3 из 5. Уже побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
2: Готов.
0: Удачи. Я тоже учился в Санкт-Петербурге, поэтому я за тебя буду болеть. Не за сборной Аргентины. Начинаем. Назови 3 продукта, которые нельзя есть красиво.
2: Хлеб, арбуз и дыню.
1: Ну, с арбузом соглашусь. Всегда потом.
0: И с дыней тоже,
1: да. Лицо потом красное.
0: Ну, хлеб можно как аристократ вообще-то есть. Знаешь,
1: ну,
0: вот,
1: да.
0: Вот как это называется? Вот, как это называть? Вот.
1: Да никак не назвать, это только показать.
0: Ну, держать именно, знаешь, как по-понтовому, да, хлеб?
1: Назови 3 причины смотреть футбол.
2: Весело, задорно и адреналин.
1: Хорошо. Главное, быстро.
0: И грустно тоже. Время
1: иногда.
0: Иногда. Так, назови 3 причины. Назови 3 места, где можно случайно уснуть.
2: Кинозал, театр, машина.
0: Окей. Ну, кстати, есть подборка фильмов для того, чтобы выспаться, если что. Потом...
1: Обращайся.
0: Да, обращайся, да.
1: Назови 3 вещи, которые люди фотографируют больше всего.
2: Природу, еду и людей.
0: Отлично. Ты так круто играешь вообще. Надо призадать вообще.
1: Да, ну, на самом деле мы уже больше категории. Уже задания со звездочками пошли.
0: Да, браво.
1: Поздравляем себя. Называем победителем и вручаем фирменный мерч от Radio DFM.
0: Теперь на привет у тебя есть ровно 5 секунд.
2: Поздравляю вас с победой Аргентины и будем болеть за хамон.
1: Ах ты!
0: За хамон я тоже буду болеть, а так...
1: Санкт-Петербург! Включи тусовку.
0: Ты еще тот тролл.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
3: Реклама.
4: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
5: Если в бр...

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора Штайнгот в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка Штайнгот. Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
2: Смоленская керамика на века.
3: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
4: Претензию направляли?
3: Я не юрист. Куда обращаться?
4: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
5: Мама мия, questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
6: Eugenio, о чем-то кричит эта женщина?
7: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухнями Реми восхищается! Там еще и скидка до 30%!
8: Салон кухни Реми, ТЦ «Мануфактура», второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми, лучшее в вашем доме.
9: Кадровый центр «Работа России» Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг в карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85.
10: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
11: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
13: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
14: А для китайских авто найдете?
13: Конечно, любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая доказывает, с милым рай и в драндулете. С нашим милым Саймоном мы отправляемся в драндулет времени на поиски оригинала популярного сегодня трека. Это рубрика «Старый новый трек».
3: Кстати, драндулет — это популярное слово вообще в русском языке?
2: Да, довольно.
3: Да?
2: То есть это типа... Если хочешь обидеть кого-то, драндулет какой-то купил.
3: То есть тачка развалюха, да, типа, да? Окей. А знаешь, как по-английски будет?
2: Как?
3: Джалапи.
2: Ой, это даже переводится.
3: Да, джалапи, да.
2: Джалапи.
3: Да. То есть пишется джалопи, а произносится джалапи. Ну что ж, сегодня редкий случай, когда мы отправимся за двумя оригиналами на нашем драндулете, конечно, времени. Потому что ремейк оказался мешапом, а точнее песней-матрешкой. Сейчас послушаем сам хит, а потом распакуем его и найдем два сюрприза, которые внутри спрятаны. Let's go. Слушаем трек «Две штуки шестого года». Karma, just be good to me.
4: Baby girl, just be good to me.

0: такое часто говорится.
1: Очень люблю.
0: Ну что же, первый оригинал, точнее, узнается быстрее, чем голос мамы по телефону. Ты не заболел? Ну что же, угадай, в каком году он вышел. Подсказка в том же году, что и хит Валерия Леонтьева «Там в сентябре».
1: 80-й?
0: Правильно.
1: 83-й?
0: Вообще, какая интуиция! Дай поносить!
1: Да, женская знаменитая. А это не твои три пальца, это моя интуиция.
0: Я ничего не поднимал, не подсказывал вообще-то. Ну что ж, да, в 1983 году трек «The Police» «Every Breath You Take». Слушаем.

0: Я уверен, что вчера болел он за сборную Англии.
1: Стинг?
0: Да, конечно. А, ты не видела, как Мик Джаггер там вообще сидел расстроенный?
1: Мик Джаггера я видела.
0: Да, на стадионе.
1: Видела Бекхэмов семейку. Uh-huh. Да.
0: Ну, Бекхэм он еще лицо держал, а Мик Джаггер вообще сидел грустный. Yeah. Как будто игрушки отняли, знаешь. Ну что ж, второй оригинал знают не все. Группа Karma позаимствовала не только название, но и текст из этой песни. Он вышел в том же году, что и «Родная земля» Льва Лещенко. Угадай.
1: Где родился Лев Лещенко?
0: Нет, «Родная земля» трек называется. То есть в том же году. То есть,
1: я не понимаю, что это за трек.
0: А ты не знаешь?
1: Ну, по названию
0: что
1: не
0: за бенгер? Такой бенгер.
1: Бенгер. Льва Лещенко.
0: Да, «Родная земля».
1: У него их много.
0: Но у тебя интуиция потрясающая. Я уверен, что ты угадаешь. «Огляни назад, 80».
1: Второй? Три? Ну, третий уже был.
0: Ну, а почему второй раз нельзя?
1: А, ладно.
0: Прикинь, в том же 83-м году вышел трек «The SOS Band» «Just Be Good To Me». Слушаем второй оригинал.

0: и да. там же пели раньше. Да.
1: Отлично, в стиле 80-х, все очень мэчится.
0: Ну, что больше понравилось?
1: Самая последняя версия 2006 года. Я фанат ее. Ну, и Стинга, разумеется, тоже, но...
0: Ну, знаешь, лучше, знаешь, это товар по цене двух, да? Или два товара в одном. Окей, слушаем. Две штуки шестой. На бис. Karma, Just Be Good To Me. Baby girl, just be good to me. Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Если твой лексикон ограничивается предложением «London is the capital of Great Britain», слушай рубрику «ABCD-шка». Прямо сейчас выучим какое-то словечко или целое выражение на уличном английском.
3: «Is the capital», да?
2: «The capital». «Is the capital of Great Britain».
3: У тебя «R» прямо как надо.
2: «Red card», как говорил Иван Бартон.
3: Ты запомнила навсегда, да? Это, если что, это салвадорская судья, которая вот реплику так строго так...
2: На весь стадион.
3: На весь стадион и замемался.
2: Замемался и завирусился.
3: Да. Ну что ж, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю английский сленг своих подписчиков с помощью квизов. Например, последний был такой. Кать, попробуй вот вспомнить. Что такое сникерсни? Сладкоежка, но на... Ножище или ножище, как правильно?
2: Нож. Ну так не говорят.
3: Да, ножище.
2: Ножище — это вот у меня вот большой размер ноги. А-а-а. Смело можешь назвать это ножище.
3: А если это нож? А если это вообще нож?
2: Нож — это нож. Большой нож.
3: Ну, большой нож, ножище. Или ножище.
2: Да нет такого.
3: Да? Да, ножище, конечно. Ножище есть, да.
2: Он взял такой ножище.
3: Да, огромный нож. Теперь есть, Кат. Теперь есть, да. Теперь есть. Так, и оказаться на белом троне. То есть, какой из этих вариантов правильный ответ?
2: Ну, тогда большое ножище.
3: Большое ножище. Сникерсни. Да, правильно.
2: Мы еще выяснили, что три мушкетера, получается, дрались на сникерсни.
3: На сникерсни. Причем и сам дуэл называется сникерсни и ножище. И то, и другое. Ну что ж, а теперь новый сленг. Старшее поколение, возьмите на заметку. Кто такой NPC? NPC. Да, это аббревиатура, если что, на зумерском сленге. Что это означает? Если вдруг человека назовет NPC, есть предположение, что это такое?
2: Это что-то как у нас LP, лучшая подруга.
3: А, звучит красиво, но не хочу печалить ничем. Это неправильно.
2: NPC.
3: NPC.
2: Может, там что-то с миром связано? Всем мир?
3: Это так называют людей. Вот, non-plane character. NPC, non-plane character.
2: Plane — самолет?
3: Plane, play-in, играющий.
2: А, играющий.
3: Да, неиграющий персонаж.
2: Что бы это значило?
3: Это из видеоигры.
2: Понятие. Не понимаю.
3: А, непонятно, да? Окей, термин пришел из видеоигр. NPC — это неигровые персонажи, которые обычно стоят на месте, повторяют одни и те же реплики и живут по заданному сценарию. А пока именно главный герой занимается чем-то важным. А ты в видеоигры, ну, бываешь там, то есть, иногда?
2: Ну, крайне редко.
3: Ну, когда ты играешь, реально есть персонажи, да.
2: Я понимаю, о чем-то, для фона.
3: Для, как обои, типа, да, для фона. Вот, это, в сленге это переводится как человек без особых увлечений или инициативы.
2: Звучит тогда оскорбительно, но NPC.
3: Слегка, да. Если скажешь другу, он не обидится, а если скажешь прохожего, он, ну, ты в табло получишь, да, к сожалению.
2: То есть, если ты зовешь друга на вечеринку, он такой, ну, нет. О, NPC.
3: NPC,
2: возьми,
3: да,
2: жизнь в свои руки. Правильно. Включи тусовку.
3: Вот, вот. И ты будешь уже попадешь PC. В D-мир, да. Ты будешь PC. Playing character, да. Кстати, на этой идее, кстати, построен фильм «Главный герой». В главной роли Райан Рейнольдс.
2: Да, вот. Конечно, я смотрел этот фильм. Ну вот. Что, я могу с гордостью сказать, я PC.
3: Ты PC, да. Вот. Я тоже я тоже PC.
2: А
3: я.
2: Ты не PC мне тут.
3: Не так это используется в это предложение.
2: Все, поняла.
3: Сорян, да. Вот. NPC. Вот. Поняли, да?
2: Да.
3: Не играющий
2: персонаж. Будь главным героем своей жизни.
3: Да, человек, который без особых увлечений, то есть.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики наше дыхание жизни.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик-бум! Ауа-ауа, микрофон чек.
2: Рэп-прогноз.
1: Главные новости к этому часу радуют человеческую расу. Завтра пятница пришла и счастье всем принесла. Вот почему неохота работать, неохота в офис утром тупать. Но мы тебя растормошим, уснуть на рабочем месте не дадим.
0: Реклама.
3: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
5: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
4: Машина в подземной парковке.
5: А рядом школа, садик, парк.
6: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 33 звони.
1: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
2: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Турбина.
5: Вышла из строя турбина? Починим. Турбобаланс. Специализированный турботехцентр в Смоленске. Мы знаем, как дать вашей турбине вторую жизнь. Система скидок для автосервисов и владельцев автопарков. Колхозный переулок, 23. Звоните 56-88-33. Сайт turbobalans.ru.
6: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
7: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
8: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56-70-75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
10: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Дисборная, welcome. Разгоняем сон быстрее, чем диванные эксперты нашли виноватого после пропущенного мяча вчера на матче Англия-Аргентина. Это храпогонное шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Вот самый Саймон. Скажи, а сколько раз ты пересматриваешь собственные сторис после того, как опубликовал? Заметь, я не спрашиваю, пересматриваешь ли. Так. Я спрашиваю, сколько раз. Поэтому, потому что, конечно. Постоянно.
0: Ну, если ты делаешь опрос, ты же заходишь смотреть именно, кто как голосовал. Вот, а пока идет чемпионат мира, вот я опросы делаю.
1: А, то у есть, тебя именно голосование интересует.
0: Да, кто за кого болеет. И, кстати, народ пока вот по голосованию, народ голосовали за все команды, которые победили до сих пор. То есть ни разу у меня не было такое, чтобы большинство голосовали за сборную, и она проигрывала.
1: Вы круче, чем осьминог Паули.
0: Это удивительно.
1: И ChatGPT.
0: То есть реально вообще удивительно. Везде мои опросы именно показывают, кто побеждает.
1: А, нет, ну я просто, когда выложил, я реально как сумасшедший, каждые 5 минут смотрю. Вот просто смотрю от начала до конца. Я эту сторис видела 20 раз, да, собственно. Я не знаю, как это работает, и я не одна такая.
0: Но ты
1: если тебе нравится то, что ты опубликовал, ты сам на себя любуешься, что ли,
0: еще что-то. Я думал, в надежде того, что что-то изменится, понимаешь? Пока смотришь.
1: Ну, кроме того, ты еще смотришь, кто посмотрел. У тебя есть вот эти список особенных подписчиков, которые ты... О, посмотрела, это хорошо. Есть такое у тебя?
0: Да, но это интереснее, когда конкуренты смотрят. Это просто удивительно.
1: Да, да, это работает.
0: Делает вид, как будто они замечают, но за тобой соследят.
1: Еще одна тема, когда на тебя подписывается какой-то новый... как сказать, знаковый человек, да, и ты пересматриваешь фото и видео собственные его глазами.
0: А, в этом плане,
1: есть
0: да?
1: Есть такое.
0: Ну, знаешь, у меня другой чуть-чуть, то есть я удивляюсь именно, какие знаменитости заходят и смотрят мои сторис, то есть это для меня шок.
1: Самый знаменитый просмотр.
0: Ну, это нехорошо, такие вещи, наверное.
1: Но это не зарубежный артист?
0: Не-не, именно в России, то есть,
1: Не однажды поставил лайк, ты не поверишь, кто? Моему фото.
0: Да.
1: Диджей Соломун.
0: О, да?
1: Да.
0: Он зарубежный, который?
1: Ну, да, да.
0: А, окей.
1: Я на него была, я же большая его фанатка.
0: Почему Соломун? Это Сейлор Мун, по-моему, да? То есть...
1: Не.
0: Или Соломун.
1: Сейлор Мун? Я не того поколения, чтобы фанатеть от Сейлор Мун. Соломун.
0: А, понял, все.
1: Диджей, электронный, все. Классный.
0: Понял. Я просто не раз слышал, надо было этот уточнить.
1: Я помню, была прям в него просто влюблена прямо. Mm-hmm. Я на него была подписалась, у него на тот момент было не так много подписчиков, и в какой-то момент он ставит лайк моей публикации.
0: Ого. А ты потом сталкерила, нет?
1: Да нет.
0: А, нет. А, окей. Но ты лицо держала, да? Марку держала, да? Окей, отлично.
1: Сталкерите за нами. Отправляйтесь в группу ВКонтакте. Под последним постом пишите, как зовут, где живете, кого нужно разбудить. И то же самое делайте в наших мессенджерах.
0: Оу, oh, yeah. А через одну песню вернемся. И уже, наверное,

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон, Чарли Перец.
1: Новая порция заявок на пробушку прилетела. Группа ВКонтакте под последним постом. Я забираю отсюда.
2: Ух ты, новая порция. Я думал, вообще все к хавчику. Эх, ладно.
1: Это, причем, такая, знаешь, старая дурацкая фразочка диджеев. Как вот, присылайте приветики. Новая порция заявок. Ну, знаешь, а так я радиоведущая.
2: Ну, текущее поколение не знает, поэтому для них это все ново. Да, ты не говоришь, это старый прием. Это для них свежий прием. Ну что ж, Александр пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, DFM Катя Саймон. Разбудите меня чем-то зажигательным. Проснулся только, кофе заварил, а глаза закрываются. Александр из солнечного Донецка.
1: Ой, давай чокнемся чашечками кофе, Александр.
2: Да, что-то солнечное,
1: и
2: да?
1: И проснемся.
2: Ну что ж, Александр, ты вставай, вот сейчас надо танцевать будет. Поехали.

0: Макарена. Да, испанцы сейчас танцуют.
1: Какой стильный все-таки трек. Привет, Саймон и Катюша. Разбудить моих работяг, Витьку и Диму, а то работают уныло, пишет Рима. Жалуются, я бы сказал.
0: О, может, тот, наверное, вчера еще матч смотрел. Но, кстати, кто не в курсе, оказывается, гимн ухода сборной Англии из финала уже был записан даже за много лет до их вылета. Вот такой гимн был.

0: Что ж, Гарри Кейн, Джуд Беллингем. Ой, блин, домой. Эх, как мне сборная. Ладно, все. Работаем дальше. Не будем плакать. Так, Михаил пишет у нас в мессенджере. Разбудите мою жену Ангелину. Ей сегодня привезут детей с дачи. Нужна бодрость.
1: Да. Событие такое. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, мою доченьку Вероничку. Ей скоро в лагерь. Спасибо. Это Анастасия из Мурманска.
0: Вау, лагерь по-хорошему.
1: Детский.
0: В хорошем смысле, да? Окей. Поехали.

0: Есть у нас одна эфирная забава, называется игра «Крокодил». Принять в ней участие может каждый. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в нашу мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова в любом количестве. Саймон скоро будет объяснять мне эти слова в течение минуты, не используя однокоренные. На чьем слове остановимся, тот победил, тот заберет фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Ну что ж, подготовлюсь. Надеюсь, сегодня нормально сыграем. А так, да, действительно, каждый по 10 слов, как мы обычно делаем, вы красавцы. Зиба-зиба, что вы есть. Ди народ, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Включи тусовку. Come on, come on, come on.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Ау-ау-ау-ау-ау-чики-чики-пэу! Коничивау, Димир! Здесь ликвидируем любой недосып, даже футбольный. Бодро пожаловать в антидремательное шоу «Разбудильники». Здесь антидремательница, кудесница Катя Бодрова.
2: Не тот самый Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил» без жестов. Играем только самым большим органом во рту.
2: Языком.
3: Да?
2: Угу.
3: Верно.
2: Спасибо всем тем, кто оставил слова для нашей игры в группе ВКонтакте под последним постом «Видим». А в наших мессенджерах тоже. Ну как, «Видит» я намеренно
3: я
2: не
3: один.
2: Заходила, да.
3: Да.
2: А Сай подсмотрел. В течение минуты будет объяснять мне их, не используя однокоренные. Я буду пытаться догадываться, о чем это он говорит, на чем слове остановится. А тот победил, тому отправим фирменный мерч от «Радио Диафа».
3: Ага. Ну что, слов много, очень много непонятного.
2: А времени мало.
3: А времени мало. Let's go. Так, что-то тайное, непонятное.
2: Становится явью. Называется? Явным.
3: А, слово.
2: Истина. Правда.
3: Существительное. То есть непонятное. Тайное.
2: Мистическое.
3: Мистическое. Все
2: тайна?
3: В одном. Так, есть север, есть
2: юг.
3: Есть запад, да? А первая буква от слова запад, это какое? Первая буква.
2: Загадка,
3: да! Так, дальше. Ты спишь головой на... Мягкой, круглой.
2: На подушке, подушка.
3: Подушка, конечно. Зомбоящик по-другому.
2: Телек. Телевизор.
3: Целиком. Телевизор, конечно же. Из них мы едим.
2: Тарелка.
3: А общее название такое, большое
2: посуда.
3: Название. Посуда. Молодец. Фрукт по форме, по фигуре женщины.
2: Груша.
3: Груша, конечно же. От телевизора вот этот.
2: Пульт.
3: Молодец. Живешь, если не на переулке, еще как
2: называется? Улица.
3: Улица, конечно.
2: Улица Сезам.
3: Я Сезам чуть не сказал.
2: Браво!
3: Я же сказал, сегодня сделаем красиво.
2: Спасибо, отлично объяснял. На чьем слове-то остановились?
3: Так, это была улица. А улица, кто прислала? Ирина Денисова. Денисовна.
2: Денисовна.
3: Да.
2: А имя еще раз?
3: Арина.
2: Арина Денисовна?
3: Да, вот так.
2: Получается, на твоей улице праздник.
3: Сегодня, да.
2: Ты победила и забрала фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Кстати, а загадка, мы...
2: Это, мы догадались.
3: Это не читерство? То, что Запад, через Запад зашли?
2: Нет.
3: Нормально, да?
2: Можно было.
3: Отлично. Ну что ж.
2: Поздравляю.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
7: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56 90 90.
8: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
9: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.

0: Порядке. Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
1: Долго мучили боли в пояснице и спине.
2: Обезболивающие не помогали.
3: Ложиться в больницу ни за что.
1: Много слышала о центре Бубновского.
3: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
4: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И главная мечта, наверное, любого артиста – это завируситься в соцсетях. Кому это удалось сделать, выясним прямо сейчас в рубрике «Нет трек». Здесь Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета. Что поставишь сегодня? Сам пока не знаешь, что
3: вирусится. Я просто знаю, как раз его еще, но давай вот так поступим.
2: Как именно?
3: Ага. Давай вот такой трек сейчас дам.
2: Я вообще с удовольствием послушала на репите, как мы назвали его в народе Иван Батон, ага. А на самом деле арбитр Иван Бартон, который громко кричал на стадионе «Red Card», и из этого сделали классный трек. В предыдущем выпуске буквально вчера мы его послушали.
3: Да, ну что же, ну вот трек завирусился, вот это два гимна сборной Аргентины и Бразилии, они же были уверены, что они выйдут в финал, вот теперь финал. Вышла Аргентина, поэтому ну, послушаем, что получилось. И поймем, какой гимн даже лучше получился.
2: Окей.
3: Слушаем. Сначала идет Аргентина.
4: Аргентина! Аргентина! Легко!

0: Respeita o manto, o rei voltou!
1: Neymar!
2: Как они в Бразилию впихнули, я не очень поняла.
1: Нет, там просто созвучно, а так нет. Ну, да, не Олиси.
2: А в сборной Аргентине вчера я увидела футболиста со смешной фамилией. Малина.
1: Мерина.
2: Его называют Малина. Не, Малина прям. Малино, он как-то, да.
1: А, да? Малино.
2: Малино.
1: Вот, бро, ты простите, что ягода, что ли?
2: Ягодка.
1: Ягодка малинка. Ну, кстати, какой из гимн-то лучше получился в целом?
2: Если, да, они одинаковые.
1: Если объективно, Кать, будь объективной.
2: Да они идентичные.
1: Ну, а по напору, по наполнению?
2: Одинаково.
1: Да? Угу. Мне кажется, что Аргентина чуть получше получилась, кажется.
2: Тогда я за Бразилию.
1: Не, вообще-то за Бразилию.
2: Не определились.
1: Окей, ну что же, поздравляем сборную Аргентины. Правда, мы за вас не болели, но вы молодцы. Да, камбэк, вообще красивый камбэк получился. Ну что же, пока Неймар, Мбаппе, кто там, Кейн?
2: Алисе.
1: Кто там еще?
2: Роналду.
1: Да, Роналду, еще Холланд.
2: Много кого.
1: Сейчас уже жарят шашлычки на даче. Мы продолжаем работать. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.
3: Это шоу «Разбудилники».
4: Саймон и Кай.

0: месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал «Oxygen Fit». Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление

0: 545 мм ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых. Лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону. 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, алоха, дитусовка. Напоминаю, что разгоняем сон быстрее, чем слухи в чате домохозяек. Бодро пожаловать в антизевательное шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Катя не спит.
2: Я засмотрелась на тебя, залюбовалась.
1: Да? Ого, ничего себе. А так, я братуха от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
2: Кстати, про сплетни. Mm. У каждого, я думаю, есть такой друг или подруга, которому, вот если не хочешь, чтобы все о чем-то узнали, так, скажи этому человеку, что это секрет, добавь «никому не говори», и все об этом узнают. Очень легкий способ.
1: Это главные условия. Это секрет «никому не говори», и сразу человек поймет, что это надо всем рассказать. Да?
2: Ты держишь секреты?
1: Я, кстати, умею.
2: Умеешь?
1: Да. Вот даже мне уже несколько раз говорили, блин, ты даже не проболтаешь ничего.
2: А нигде не чешется что-то рассказать и поделиться? Где-то один-один с этой информацией.
1: Это что, миндальная связь?
2: Что?
1: Это что, миндальная связь?
2: Не знаю.
1: Но завтра узнаешь, какой секрет я храню.
2: Да?
1: Сегодня. Да.
2: Ну, это уже будет не секрет, получается?
1: Завтра не, будет уже не секрет. Но я пока храню.
2: Интригант!
1: Да. Вот ты завтра напомни, Сай, вот какой секрет ты хранишь, я расскажу.
2: К слову, я тоже умею хранить секреты, но только когда мне говорят, это секрет, никому не говори. Бывает, тебе расскажут какую-то, ну, может быть, ты как бы понимаешь, что тема какая-то щекотливая. Но мне не сказали не говорить.
1: Кстати.
2: А потом на меня, говорят, обижаются.
1: То же самое. Если ты мне сказал, не говори, я не скажу.
2: Я не скажу.
1: А если ты не скажешь, у меня, ну,
2: все, это и моя информация тоже.
1: Горло чаще всего рассказать, да?
2: Не только горло. Не секрет, где оставить заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить?
1: Ребят, если вы рассказываете секрет, но надо, ну, доп. Условия, понимаешь?
2: Обязательно окончание.
1: Да,
2: никому не говори.
1: ПС, никому не говори. И ПС мы не расскажем. Так что, спасибо за внимание, но через несколько минут мы точно расскажем про...
2: секреты.
1: Не секрет, не сегодня. А про кого разбудим, мы расскажем через одну песню. Это шоу
2: «Разбудилники».
1: Здесь секрет. Секретов нет.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: И наша команда за эфиром, мы продолжали сплетничать. Точнее, говорить о том, что на самом деле сплетни, говорят, это способ, точнее, причина эволюции в том числе. Ну, например, наши предки могли сказать, вон нашего соседа съел саблезубый тигр. Тигр. И Андрей добил. Только никому не говори.
2: Но ты знаешь, таким образом общество и не стало, знаешь.
1: Да, поэтому цените тех людей, которым вы говорите, никому не говори, а он всем рассказывает.
2: Все равно.
1: Мы, может быть, за счет этого живы еще.
2: Да, такие люди и спасли свое общество.
1: Цивилизацию.
2: А тот, кто сосабли зуб всех вообще там уже потом на суп, короче, взял.
1: А теперь от сплетен к заявкам на пробушки. Группа ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
2: Катя сказала, Андрей добил. Кто не в курсе, Андрей это наш рукорежиссер.
1: И добил шутку, если что.
2: Да, да. Все, все, все понятно. Теперь работаем. Юлия пишет у нас в мессенджере. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою дочурку Арину. Ей сегодня 10 лет. Будь здорова и счастлива. Арина, с днем рождения тебя. С днем рождения, Арина. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Арина.
1: С днем рождения.
2: Ну что ж, тусуемся. Вот такой трекан.

0: Танцуй на столе.
1: Давай, давай дальше.
0: Да, да, да, да. Развитие.
1: Блин, мне понравилось, я дослушалась.
0: Останови меня.
1: Привет, Катя и Саймон, разбудите город Ижевск. После потопа каждый день дожди, и город просто плавает. Всем добра желает Марина. Ижевск. Ну, в лодке и вперед до работы.
0: Или пригласи, как это называется, да, ну, есть пухосос, а теперь это...
1: Дождесос.
0: Водосос теперь
1: водосос.
0: Нужен.
1: Водосос.
0: Да.
1: Пригласить.
0: Пригласи водосос. Ну что ж, какой город еще разок?
1: Ижевск.
0: Ижевск, включи тусовку.

0: Let's go, let's go. Сергей пишет у нас в мессенджере. У меня сегодня начало отпуска. О, поздравляем. Конечно, бро. Поздравьте меня и дайте пробушку, чтобы до конца отпуска хватило. Но ты просил, бро. Мы не хотели. Мы хотели дать тебе спать, но ладно.
1: Здравствуйте, меня зовут Саша. Я очень обожаю радио DFM, Саймон Катя. Вы лучшие, тру. Я вас... Люблю, наверное, из Хакасии. Вы очень классный ведущий. Это просто комплиментик от Саши.
0: Зиба-зиба от всего сердца черного перца и от корсетной...
1: Кати.
0: Вот.
1: Забыл, как зовут коллегу.
0: А корсет есть сегодня у тебя?
1: Вчера был.
0: А ты сфоткала, нет?
1: Сегодня я без корсета.
0: Ты сфоткала?
1: Как корсет. Нет, опять забыла.
0: Ты уже 3 недели обещаешь фото.
1: Я интриган.
0: Или у меня спрашивает, где пруф, где корсет.
1: Да ладно, парни, будет вам фотка корсет.
0: В следующий раз, когда будет, обязательно сделай фото пруф. А мы работаем дальше. Пропушка получает... забыл.
1: Саша.
0: Саша и отпускник. Погнали.

0: Телефон прямого эфира для игры 8-495-956-101-2. Звони, забери фирменный мерч от Radio DFM.
1: Пока танцевали, даже не расслышали. Теперь чуть помедленнее под реггетон. Давай, давай.
0: 8-495-956-101-2.
1: Все, это шоу!
0: Разбудилники! Так никому не говори.
1: Никому не говори? Это уже секрет, что ли?

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: И вот она, опасная ситуация.
10: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Lite бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
17: Welcome back, and right now...
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.
17: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Чик-чик, прррр, пэу, хаюшки, ди мундиал. Будильники тоже не высыпаются, чтобы вы знали. Поэтому мы сегодня футбольные не выспалачи. Но все равно называемся шоу
3: «Разбудильники».
2: У нее есть пульт для перезагрузки сонных лиц. Катя Бодрова.
3: Такой же пульт есть у диджея Саймона.
2: Перезагружаем сонные лица. А играем слово «микс». Это трасса, тренажер для мозга, где слова похожи на имена участников Евровидения с Марса. Представь себе.
3: Играть с нами будет Сергей из Барнаула. Сережа, привет.
2: Серега.
4: Привет.
2: Это Серега. Встречаем.
3: Как дела? Чем занимаешься?
4: Пою, жду пробку на заправку.
3: О!
2: Ты сказал, что пою?
3: Это твой брат.
2: Или стою?
3: Стою.
2: А, стою.
3: Ну, можно и там, там долго он и станцевать успеет, и попеть.
2: А, да, кстати, а ты давно слушаешь радио ДФМ сам?
4: Да, давно уже, лет 5.
2: Ну, значит, ты умеешь включать тусовку за рулем.
3: Включи тусовку и не грусти, и принимай участие в игре «Слово микс». Мы сейчас тебе будем называть устойчивое выражение, ты их наверняка знаешь, но буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готов?
4: Конечно.
2: Окей, слушай в оба, у меня сломанный русский язык. Так, ну кошмар какой-то. Первое слово или фраза. Ток-кал-напла.
3: Ток-кал-напла. Для начала просто переверни ток.
2: Угу. Местами, да?
4: Кот наплакал.
2: Браво! В этой игре ты просто шустрый. Молодец.
3: Начало отличное, как

0: игре Англия-Аргентина.
1: Ой, да, 1-0 ушел, а потом... Дальше. Дальше. Ростит залки.
0: Девочки, мальчикам.
1: Чем ты смотришь? Как орган называется? Парные органы. То есть чем смотришь?
2: Глаза.
1: Молодец. А если...
0: А если нежно?
1: А если ты как-то смотришь на...
2: Глазки.
0: Глазки, да.
1: Глазки, так. И если флиртуешь с девушкой, что с этими глазами делаешь?
2: Глазки строить.
1: Да!
0: Строить глазки, отлично.
1: Флиртуешь. Так, дальше. Третья фраза, это последняя фраза. Если он ответит, он получит приз, да? Ой, господи. Зебрица в логове. И в логове.
0: Зебрица в логове.
1: Капец.
0: Ну, зеб тоже можно пока перевернуть. Зеб.
2: Без...
1: Так? Так?
0: Дальше.
1: А как короли раньше назвали? Как короли назвали в России, да?
2: Что-то короли назвали...
1: В России. Как их назвали?
2: Бесаря в голове.
1: Да!
0: Кто ты, Сергей из Барнаула?
1: Красавчик.
0: Как ты так отлично научился играть в наш слово-микс? Это блестяще.
2: Не зря постоял.
0: Что не зря?
1: Не зря постоял, говорит.
2: Не зря стою в слове.
1: А, я понял, потому что... Чтобы ты знал, это у нас самая сложная игра. Ты прошел как вообще, как горячая ночь по масле.
0: Это получается и постоял, и подарок себе заработал. Фирменный мерч от Радио DFM достается тебе.
1: Добытчик, теперь горячий привет, 9 секунд у тебя есть.
2: Горячий привет любимой жене, детям, надеюсь, они сейчас слышат. Думаю, меня слышит сейчас завод Эфа, наш завод. Очень всем привет, ребята, там слушают детям.
0: Семье привет, Барнаул, включи тусовку.
3: Это шоу разбудил Вики,
4: Саймон
0: и Катя.

0: Миша, Михаил, а Гриша не Грихаил.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely The Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
3: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Общепит Гипер.
7: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
8: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
7: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
8: Смоленск, 25 сентября, 49.
7: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бау-вау-вау, епи-яу, епи-ей. Алоха, ди народочки. Ты попал в мемоняшную часть шоу «Разбудильники». Одной рукой она готовит английский завтрак после поражения сборной Англии, а другой управляет картами мему. Наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, прогнозы где? Ну, прогнозы, которые проходят в финал позитива в любом случае.
3: В отличие от Англии.
2: Эх, эх.
3: А звезды расскажут, какая ты наука сегодня.
2: Окей, овны.
3: Квантовая физика. Сами не знаете, где окажетесь через секунду, но тем интереснее.
2: Вот это тебе квантовая нелокальность. Так, тельцы.
3: Экономика. Выкупать всю корзину на маркетплейсе – не лучшая идея. Сегодня деньги любят счет.
2: А там макро или микро-то? Близнецы.
3: Лингвистика. Сегодня вас тянет поболтать о чем угодно, только не о работе.
2: Это да. Раки.
3: Психология. Вы идеальный собеседник. Мало говорите и много слушаете.
2: Лвы.
3: Астрономия. Если кажется, что мир крутится вокруг вас, вам не кажется?
2: Это разве не музыкальная группа-то? Астрономия.
3: Астрономия.
2: Так и называется, кстати, да. Это то ли диджей. Лвы.
3: Девы.
2: О, где вы? Где вы?
3: Химия. Идеальная реакция на все, пока кто-то не нарушит ваши пропорции.
2: Обожаю этот предмет вообще. Весы.
3: Сегодня вы юриспруденция. Можете спорить даже с навигатором и выиграть дело.
2: То есть есть Юра спруденция, а есть Иван спруденция?
3: Нет, Юрий.
2: А, Юрий, да? Окей. Скорпионы.
3: Криминалистика. Настроены всех вывести на чистую воду.
2: Стрелцы.
3: Философия. Сегодня вы решительно хотите ответить на фундаментальный вопрос. Что было первым, яйцо или курица?
2: Ой-ой-ой. В итоге-то яйцо же, да?
3: Курица.
2: Яйцо.
3: Курица.
2: Яйцо.
3: Подумай.
2: Пашот. Пашот. Козероги.
3: Математика. Смело идите в кафе с друзьями. Сможете разделить счет без калькулятора.
2: Вот это великая наука вообще. Водолей.
3: Сегодня вы футурология. Единственное, что волнует вас в будущем, куда уехать на выходные.
2: Это, думаю, футурология, это те, кто изучает Футураму.
3: Футураму. Я бы, кстати, поизучала, любила этот мульт.
2: Да? Вау.
3: Бендер, да? Вообще мой герой.
2: Все понял. Дальше рыбы, да?
3: Биология. Вам хочется простого животного есть, спать и размножаться.
2: Это да. А что еще надо-то? А змей носит, носит. А, неужели сегодня да. Змей носит? Окей. Змей носит.
3: Вы биография. Если нужно подтянуть знания, обращайтесь к создателю науки Саймону Агблаоми Риукуланджа.
2: Каждый раз это выговариваешь. Просто я проваливаюсь вообще. На самом деле, вообще молодец. Вот моя мама будет гордиться тобой.
3: Не забывайте о том, что кто создал науку биографию.
2: Научи биографию. Научи.
3: Я так и сказала.
2: Да, да, да. Окунов. Нет зубов.
3: Нет зубов, согласно этой науке.
2: Да, учи биографию.
4: Ну, как настроение?

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий бри. Ашан красная птица 125 грамм. По покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В ленте. Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценим свои финансовые возможности и риски.
16: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
18: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
19: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и наш негласный девиз «Акуна Матата». Что делать для того, чтобы жизнь была без проблем, знает Сай и сейчас даст нам свои сайхаки.
2: Let's do it, let's go. Если классический диффузор с палочками у тебя быстро заканчивается, открой для себя аромастанцию.
1: Аромастанция?
2: Аромастанция. Это электронное устройство, которое распыляет ароматические масла в воздух, создавая устойчивый и равномерный аромат в помещении. Но на этом плюсы не закончились. Можно регулировать интенсивность запаха. Mm-hmm. Есть таймеры и расписание работы. Расход масла часто более экономичен, то есть за счет дозированной подачи. И можно быстро сменить аромат по желанию.
1: Звучит так, что аромастанция так мощна, что наверняка там работают маленькие человечки на этой аромастанции.
2: Я его не нашел.
1: Которые издают приятный аромат.
2: Возможно. Даже есть наверняка такие, именно с таким человеком, и арома выходит откуда надо. Но на самом деле это мощнее, чем эти палочки, которые суешь в бутылки.
1: А по размеру? Это сильно большое?
2: Они даже еще такие красивые, на самом деле. Вбей в поисковик, но
1: аромастанция.
2: Аромастанция, да. То есть они более прокачаны. Считай, что это умный диффузор.
1: Классная, вот. Классная идея подарка, кстати.
2: Вообще, эта тема.
1: То есть на новоселье особенно.
2: Ты не пожалеешь. Купишь, потом расскажешь, сай, зиба-зиба, скажешь. Так, второй совет. Чтобы легче очистить духовку.
1: Я мучаюсь всегда.
2: Бывает, да? Оказывается, многие из них, то есть можно там разблокировать фиксаторы на петлях. Вот я всю полжизни не могу понять, где ударение правильно. На петлях дверцы. То есть у многих моделей после этого дверцу можно снять или приподнять, чтобы удобнее было мыть внутри.
1: Что-то наделал.
2: Да.
1: Сейчас девочки все, мы-то снимем. А мальчикам потом надевать. Обратно это не присобачим.
2: Нет, там как предмет одежды надевается, тоже легко и так же снимается.
1: Да, ну это вы мужчины так думаете.
2: Одной рукой.
1: Мы сломать можем.
2: Да?
1: А починить вам?
2: Как ты же знаешь, да, то есть ты, как понять, кто профи? Одной рукой он все это снимает, одной рукой.
1: Одной рукой?
2: Да.
1: Что снимает?
2: Кто профи? Одной рукой снимает. Все, что угодно. То есть,
1: все.
2: Поняла, да? Так что там есть петли. Я потом тебе видос пришлю. Легко снимается и обратно тоже присобачивается. И последний совет на сегодняшний день. Если у тебя яблофон, не все знают, что есть функция в приложении. Заметки. Вот, для заметки, да? Есть функция, которая позволяет записывать аудио, то есть голос, прямо внутри заметки, а потом автоматически превращать речь в текст.
1: О, класс! Классно.
2: То есть транскрипцию сделать.
1: Этому способствует какое-то приложение?
2: Заметки. Вот помнишь заметки, где в заметке? Внутри этой заметки есть...
1: То есть мне
2: есть...
1: ничего дополнительно скачивать не надо?
2: Нет.
1: Я прям захожу в заметки, голосовой записываю?
2: Да. Там вот
1: и
2: есть такой ярлычок, как будто вот... Как тебе объяснить? Лучше я прочитаю в интернете, долго объяснить. Но на самом деле ты больше никуда не пойдет за транскрипцию.
1: Очень полезно.
2: Вот. Она появилась, начиная с 18-й прошивки, то есть iOS 18. В интернете точно инструкцию найдешь. А так, зиба-зиба за внимание.
1: Жизнь без проблем.
2: Разбудилник!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Microphone check. 1, 2, 1, 2. Let's go. Давай.
2: Рэп-прогноз.
1: Главные новости к этому часу радуют человеческую.

0: Гипер. Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
1: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
0: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
0: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
7: Мама мия, questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
8: Eugenio, о чем так кричит эта женщина?
9: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухня Реми, восхищается! Там еще и скидка до 30%!
10: Салон кухни Реми, ТЦ «Мануфактура», второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми, лучшее в вашем доме.
11: Если в

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора Штайнгот в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка Штайнгот. Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
2: Смоленская керамика на века.
3: Белоцентр рулит, рулит. Белоцентр рулит.
4: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске 38 85 95.
6: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
5: Погода.
7: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы подтянули биографию, выяснили, почему гонщики круче рок-звезд, и определили, кто PC, а кто не PC. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. Как говорят сплетникам после озвучивания секрета, только никому не говори.
2: Только тогда семьи расскажет, да? Ну что же, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Окуланджа. Ди народ, желаю выйти из дома и вернуться без укусов комаров, солнечного ожога и случайного дождя. А если отключили горячую воду, я позвоню бойлеру. До завтра. А я буду доступен во всех соцсетях как диджей MC Саймон латинскими буквами. Пока-пока-пока, чмоуки-пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

dreadlocks. I'm an MC by the fresh in the house. No selector.

0: Ну а мы тем временем все ближе и ближе становимся к выходным. Нам парочку минут на сторону субботы и воскресенья подвинули только что Алока и Калид. Подвинули так очень танцевально. Dive Into Me послушали на Radio FM. Ну, послушали, а теперь давайте не забудем обратить внимание на праздники, которые сегодня отмечаются. Ну, во-первых, день искусственного интеллекта. Я думаю, что будет отмечать этот праздник тот, кто регулярно пользуется и прописывает всякие там промпты, чтобы упростить себе жизнь. А еще тот праздник, мимо которого, ну, невозможно пройти просто так. Я, конечно, с самого утра пытался, но не смог. День вкусной еды. Теперь вы меня очень хорошо понимаете. Поэтому едим, радуемся и при желании заказываем еще. С вами уже я, Тимур Белов. В самое ближайшее обещаю вам хорошую такую музыкальную закусочку. Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Дождитесь.
1: Лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Эй, вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: реагируют на предложение полакомиться watermelon, то есть арбузом. Но я знаю точно, что в Южной Корее в этом плане сделали один шаг навстречу будущему. Именно там, в Южной Корее, придумали, как больше никогда не ошибаться с выбором арбуза. Но согласитесь, это мечта каждого, когда ты купил арбуз, а потом не думаешь, сладкий он или нет. Так вот, каким образом решили эту, собственно, проблему? Решили ее следующим образом. Перед тем, как отправить арбузы на прилавок, их просвечивают специальным сканером, который потом уже определяет, сколько там сахара, и решает, другими словами, созрел этот арбуз или нет. Вкусный он или все-таки так, деньги на ветер. Ну, это, с одной стороны, конечно, хорошо, это замечательно, а с другой, ну кто? Кто теперь будет по хвостику определять, это арбуз, мальчик или девочка? По звуку пытаться, вот когда, помните, мы стучим постоянно, а? Определить, насколько он вкусный, ведь в этом весь смысл, а? Ну, в этом весь кайф. Вам так не кажется? Ладно, пока будем пользоваться проверенными методами, как говорится.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
4: Работодатели, этим летом у вас есть возможность не просто найти сотрудников, а изменить жизнь подростков и вырастить себе квалифицированных сотрудников. Кадровый центр «Работа России» предлагает трудоустройство несовершеннолетних. Помогите ребятам получить первый трудовой опыт. Звоните в контакт-центр 22 96 91 22 97 14. Молодежь – будущее нашей страны.
5: Общепит «Гипер» – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
6: Общепит «Гипер» – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
5: Общепит «Гипер» – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
6: Смоленск, 25 сентября, 49.
5: Каждая кухня выбирает «Общепит «Гипер».
7: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
8: 8-960-591-66-61.
9: Кардан. Застучал кардан. Вибрация по всему кузову. Вам в балансировочный центр «Хард Кардан» на Колхозном переулке 23 в Смоленске. Выполняем ремонт и балансировку любых карданных валов. Многолетний опыт, высокоточное оборудование, гарантия. Звоните 56 88 33. Сайт hardkardan.ru.
10: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: еду рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Мистер Пропс, Крис Браун на Радио ФМ и работа под названием Wave. Ну а теперь, дорогие друзья, мы переключаемся на то, что нас ожидается в ближайшем будущем. Игра под названием «Пинг-понг», где с помощью одного лишь только слова, одного слова, можно одержать победу. Поэтому звоните, принимайте участие. 84-95-956-1012. 84-95-956-1012. Поиграем и, разумеется, успеем раздать подарки самым активным. Вполне возможно, этим человеком станете именно вы сегодня. Удачи!
1: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
17: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
18: АО Альфа-банк 6+.
19: Next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Бонг на DFM.
1: Собственно, мы тем временем начинаем играть в пинг-понг, и сегодня в этом пинг-понге принимает участие Лев, который мечтает стать футбольным комментатором из Майкопа, и также Сережа, повар из Тольятти. Вот такая у нас замечательная компания. Ребят, с большим удовольствием желаю вам доброго дня. Приветствую, привет.
2: Здорово, привет, привет всем.
3: Здравствуйте.
2: Привет, Лева.
1: Угу. Сережа,
3: привет,
1: Лев,
3: Серега.
1: Поздоровались, познакомились. Ребят, как настроение сегодня в четверг, несмотря на то, что это не пятница пока что, но я думаю, что вот это вот на тип предвкушения выходных, оно присутствует, да?
3: Еще так.
2: Пойдет, на работу еду.
1: На работу кто-то работает, кто-то отдыхает, но играть в любом случае придется. До специального сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. При этом важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из вас, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнальчик у нас вот такой. Повод. День вкусной еды отмечается именно сегодня, 16 июля, и тема пинг-понга пусть сегодня будет именно такой вот вкусный и хороший. Ресторан. И, соответственно, первое слово будет от тебя, Лев. Ты начинаешь. Поехали.
3: Спагетти.
1: Спагетти. Принимается как? Буква И. Ресторан. Ты оказался в ресторане. Что там может быть?
2: Сейчас. И...
1: Ах, горячо,
2: ты
1: жарко.
2: Ты представляешь, Лев коварный.
1: Еще какое.
2: Просто в голову ничего не приходит. Именно на букву И.
1: Сигнал прозвучал. Спагетти! Да что ж мы будем делать с этими спагетти? Я не могу понять. Лёва. Что ж такое происходит? Скажи мне, пожалуйста, а?
3: Да просто, что первую голову пришло, то и сказал.
1: Одно слово, одна победа. Сразу, моментально просто. Ну, спагетти, ну слушайте. Мне тут слушатели написали. Интерьер, ингредиент, икра. Может быть, какая-то искра в бокале, искра в глазах, в ресторане. Почему бы нет, когда ты пришел на первое свидание, например,
2: после,
1: да?
2: После боя кулаками не машешь.
1: Это точно. Ладно, не будем. Не будем мы тогда вот этими кулаками, будем лучше раздавать подарки при помощи рук и при помощи аплодисментов. Соответственно, Лёва, ты сегодня у нас победитель, получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Поздравляем тебя!
3: Спасибо,
2: Лёха,
3: большое.
2: Поздравляю, красавчик. Лёва, ты что, извини.
1: Давайте, ребят, спасибо за игру. Хорошего, легкого продолжения этого дня.

0: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики.
3: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
5: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
0: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.

0: порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.
0: «Велоцентр рулит, рулит! Велоцентр рулит!»
3: Обвал цен в «Велоцентре 67». Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: На ДФМ. Всем привет, это Алена Полякова. Россияне могут ездить без визы в 76 стран. Турция, Египет и Вьетнам стали лидерами летнего отдыха. А внутри страны все чаще выбирают Самарскую область и Удмуртию. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А. По данным Ассоциации туроператоров России, россияне могут путешествовать без визы в 76 стран мира. Если учитывать государства с упрощенным режимом, где визу оформляют прямо по прибытии, таких направлений становится 93. Больше всего безвизовых стран в Азии, а среди европейских – Сербия, Черногория и Молдавия. Также в списке ОАЭ – Китай, Вьетнам, Бразилия, Аргентина и ЮАР. Аналитики назвали топ-5 стран, которые россияне выбрали для летнего отдыха. Лидирует Турция. На нее пришлось больше половины бронирований пятизвездочных отелей, а средний чек вырос до 264 тысяч рублей. На втором месте Египет с 8%, а Вьетнам впервые обогнал Таиланд, заняв 10% рынка, при этом стоимость туров туда даже немного снизилась. Российские туристы все чаще обращают внимание на неочевидные направления для отдыха. Прошедшей весной самый высокий рост спроса показали Самарская область, Ханты-Мансийский округ и Удмуртия. Интерес к ним вырос примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, который на этот раз обогнал Подмосковье. На этом все, а дальше музыка на DFM.
4: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprinimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprinimatel.rf.
2: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
1: Дом мебели на Индустриальной. Вывод просто нереальный.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Брайана Грейс. Между прочим, говорят, что Тиесто любитель китайской кухни. У него даже есть собственный китайский ресторан с танцевальной музыкой и живыми выступлениями. Правда, вот точную локацию, где находится это прекрасное местечко, пока Тиесто особо, знаете, не распространяет. Ну, кому повезет, тому, как говорится, повезет, тот все увидит своими глазами. Ну, а нам с вами, дорогие друзья, повезет на лучшие треки, под которые мы будем включать тусовку в самые ближайшие. Ну, тусовка точно получится включить, потому что LMFAO впереди, Party Rock Anthem, и также Alan Walker Broken Strings. Дождитесь.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то? Или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
1: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Мам, а почему трава зеленая?
11: Откуда берется гром?
10: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: в эти самые секунды послушали симфонию 2011 от Криса Паркера на Радио DFM. Но, слушайте, ни для кого не секрет, что уже в эти выходные 19 июля состоится у нас чемпионат мира по футболу 2026 года. Аргентина против Испании. Волнительно, разумеется, даже когда произносишь эти два слова Аргентина и Испания. Игру мы оценить успеем уже очень скоро, в ближайшее воскресенье. Но кому-то вот футбол, а кому-то, да, еще один повод заработать. FIFA, вот, пожалуйста, предложила болельщикам купить фрагменты газона с финального матча. На официальном сайте организации уже начались продажи. Каждый экземпляр с кусочком таким маленьким газона упакован в прозрачный акриловый блок. И причем, знаете, дополнен USB-накопителем и сертификатом подлинности, чтобы друзья не подумали, что вы сошли с ума, а чтобы вот так показать, да, это вот тот самый кусочек. Стоимость таких сувениров составляет, внимание, 35 тысяч рублей. Хотите посмотреть, как это выглядит? Заходите в канал Радио DFM в Максе, заодно и ответьте себе на вопрос. Очень простой вопрос. Ну, смогли бы вы отдать, заплатить 35 тысяч за кусочек поля или нет?
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
4: А для китайских авто найдете?
3: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1. Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
2: Смоленская керамика на века.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
1: 16+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Ken Collins, Mike Moy, Ryan Lewis.
1: На Radio DFM. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, пора действовать. К нам приближается квиз. Вопросы, на которые вы будете отвечать. Ну а потом мы почитаем количество правильных ответов. У нас есть ровно одна минута, чтобы справиться со всеми заданиями. Ну и гораздо больше времени, чтобы дозвониться. Прямо сейчас набирайте номер 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Еще раз давайте напомню номер 8495-956-1012. Скоро будем играть в квиз.
2: Реклама.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Up the next.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: в этот самый момент начинается долгожданный квиз. Начинается он для Алины, которая работает инженером Пермский край. С нами на связи. Алина, привет. Доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Привет.
0: Ох, какая позитивная девушка-инженер. Как у тебя там обстановочка на рабочем месте? Чем интересным занималась сегодня?
1: Супер, сегодня вся в работе.
0: Вся в работе. Ну, собственно, да, я так и думал. Без подробностей, зато вот это вот настроение рабочее ты смогла передать. Алина, у нас квиз. У Сереги пока самый лучший результат. Он принимал участие у нас вчера. Парень из Самары 6 правильных ответов дал за 1 минуту. Хочется верить, что сегодня у тебя получится, ну, хотя бы его догнать, а может даже при лучшем раскладе опередить этого человека. Будем стараться.
1: Конечно.
0: Ну, конечно. Давай тогда будем делать это вместе. Я напоминаю, сегодня у нас 16 июля, четверг. У нас есть ровно 1 минута, и эта самая минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День вкусной еды отмечается сегодня. Для приготовления какого блюда мясо обжаривают на вертикальном вертеле, к нему добавляют зелень, затем заворачивают в лаваш. Как называется это блюдо?
1: Шашлык?
0: Нет, это шаурма. Как называется кухонная посуда круглой формы с загнутыми краями, предназначенная для жарки, тушения и разогрева пищи?
1: Сковородка.
0: Да, правильно. Всемирный день змеи. В каком фильме про большую змею в 97 году снялась Дженнифер Лопес? Это был фильм «Анаконда». За каким актером в последний раз была замужем Дженнифер Лопес? За Энтони Хопкинсом или Беном Аффлеком?
1: Первый вариант.
0: Энтони Хопкинс? Нет, это неправильный вариант. Правильный вариант. Бен Аффлек. Известный российский певец сегодня отмечает день рождения. А вот кто именно, угадай, пожалуйста, по следующей песне. Внимание.
2: Самый лучший день.
1: Лепс.
0: Григорий Лепс, да, правильно. День благодарности морской свинки. К какому отряду относят это милое животное? Отряд как называется?
1: Сложный вопрос.
0: Ну ладно, грызуны или кто-то другой?
1: Грызуны.
0: Ладно, принимается. Это был последний вопрос, который я успел тебе задать. Подводим итоги. А теперь самое интересное, самое главное. Я представил Дженнифер Лопес и актера Энтони Хопкинса. Ты представляешь, как бы выглядела эта пара?
1: Прекрасно.
0: Я тоже так считаю. Замечательно, просто великолепно. Но на самом деле, конечно, последний был муж у нее, Бен Аффлек. Она сказала, все, пока я никого не хочу, ничего не будет. Все, я хочу побыть одна. Подсчитываем количество правильных ответов. Шашлык мы перепутали с шаурмой. Лаваш заворачиваю, зелень добавляю. Сама понимаешь, это шаурма. Сковорода, тут все правильно. Ну хорошо, что мы сковородку не перепутали с кастрюлей. Уже великолепно. Фильм «Анаконда» не вспомнили, но в любом случае, если ты любишь вот такие вот ужастики, да, связанные со змеями, можешь пересмотреть. Бен Аффлек тоже мимо. Григорий Лепс, самый лучший день. И отряд «Грызуны». 3 правильных ответа. Алина, потрясающий результат. Главное, что при этом настроение хорошее сохраняется. Вот это вот самое главное, чтобы с таким настроением еще переработать абсолютно все, что у тебя там запланировано на сегодняшний рабочий день. Алин, без подарка я тебя не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Он достается именно тебе. Ну и сейчас, чтобы взбодрить всех коллег, которые там вдруг заскучали у тебя на рабочем месте, чтобы взбодрить весь Пермский край и всю Россию, на счет 3 слова квиз в твоем исполнении. 1, 2, 3. Алина.
1: Квиз.

0: У меня у Тимура Белова намек на то, что у нас все самое лучшее ожидается впереди. Да, те треки, под которые мы будем включать тусовку. Я к вам обязательно вернусь завтра в пятницу. И обязательно завтра мы в квизе подведем итоги и выберем самого лучшего участника на этой неделе. Это Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама. Бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. Бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони. Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН, 115-67-33-01-14-45.
2: А, это мое место! Мы точно все взяли?
3: Вакаванга! Еще и место осталось! Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
4: Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат» – бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
5: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
6: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А. Дом

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Долго мучили боли в пояснице и спине.
2: Обезболивающие не помогали.
3: Ложиться в больницу ни за что.
1: Много слышала о центре Бубновского.
4: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
5: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 406002. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
9: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
10: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: D-News. На DFM.
12: Всем привет, это Алена Полякова. Россияне могут ездить без визы в 76 стран. Турция, Египет и Вьетнам стали лидерами летнего отдыха. А внутри страны все чаще выбирают Самарскую область и Удмуртию. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. По данным Ассоциации туроператоров России, россияне могут путешествовать без визы в 76 стран мира. Если учитывать государства с упрощенным режимом, где визу оформляют прямо по прибытии, таких направлений становится 93. Больше всего безвизовых стран в Азии, а среди европейских – Сербия, Черногория и Молдавия. Также в списке ОАЭ – Китай, Вьетнам, Бразилия, Аргентина и ЮАР. Аналитики назвали топ-5 стран, которые россияне выбрали для летнего отдыха. Лидирует Турция. На нее пришлось больше половины бронирований пятизвездочных отелей, а средний чек вырос до 264 тысяч рублей. На втором месте Египет с 8%, а Вьетнам впервые обогнал Таиланд, заняв 10% рынка, при этом стоимость туров туда даже немного снизилась. Российские туристы все чаще обращают внимание на неочевидные направления для отдыха. Прошедшей весной самый высокий рост спроса показали Самарская область, Ханты-Мансийский округ и Удмуртия. Интерес к ним вырос примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, который на этот раз обогнал Подмосковье. На этом все, а дальше музыка на DFM.
11: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-683-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
9: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
10: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
13: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
12: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
14: Категория 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
4: Прочность без переплат. «Бетон-инвест» — надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
5: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26, 86, 68.
6: «Велоцентр» рулит, рулит, «Велоцентр» рулит!
7: Обвал цен в «Велоцентре» 67. Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
8: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
10: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
9: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
10: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
9: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: РДС Open в Санкт-Петербурге при поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игора-драйв». Билеты на сайте «Автодрома». 0+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Up the next.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Турбина.
2: Вышли из строя турбина? Починим. Турбобаланс. Специализированный турботехцентр в Смоленске. Мы знаем, как дать вашей турбине вторую жизнь. Система скидок для автосервисов и владельцев автопарков. Колхозный переулок 23. Звоните 56-88-33. Сайт turbobalans.ru.
3: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
4: Претензию направляли?
3: Я не юрист. Куда обращаться?
4: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
5: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
2: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
3: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
4: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
4: Кадровый центр «Работа России» Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг в карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85.
10: Надежный бетон без суеты.
11: 33-01-33.
10: Заливка, доставка, все четко, смотри.
11: 33-01-33. Звони. Компания «Бетон Спецстрой».
12: Город Смоленск, ООО «Спецстрой». УГН 115-673-301-1445.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
14: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
15: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: На ДФМ. Всем привет, это Алена Полякова. Россияне могут ездить без визы в 76 стран. Турция, Египет и Вьетнам стали лидерами летнего отдыха. А внутри страны все чаще выбирают Самарскую область и Удмуртию. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента.
17: клиента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А. По данным Ассоциации туроператоров России, россияне могут путешествовать без визы в 76 стран мира. Если учитывать государства с упрощенным режимом, где визу оформляют прямо по прибытии, таких направлений становится 93. Больше всего безвизовых стран в Азии, а среди европейских – Сербия, Черногория и Молдавия. Также в списке ОАЭ – Китай, Вьетнам, Бразилия, Аргентина и ЮАР. Аналитики назвали топ-5 стран, которые россияне выбрали для летнего отдыха. Лидирует Турция. На нее пришлось больше половины бронирований 5-звездочных отелей, а средний чек вырос до 264 тысяч рублей. На втором месте Египет с 8%, а Вьетнам впервые обогнал Таиланд, заняв 10% рынка, при этом стоимость туров туда даже немного снизилась. Российские туристы все чаще обращают внимание на неочевидные направления для отдыха. Прошедшей весной самый высокий рост спроса показали Самарская область, Ханты-Мансийский округ и Удмуртия. Интерес к ним вырос примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, который на этот раз обогнал Подмосковье. На этом все, а дальше музыка на DFM.
13: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. Vertigo.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: Реклама.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».
6: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск. Улица Кирова, 86. УГРН 102-543-0-2968. Категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
2: Смоленская керамика на века.
3: Общепит Гипер.
4: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
5: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
4: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск – основа домов. Стальком Смоленск – надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56 90 90.
7: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
4: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
3: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
5: Категория 18+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Up the next.
1: А дальше тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-2280.
2: Мама мия! Куэста кучиная фантастика! Элеганте, комода, ламо!
3: Юдженио, о чем так кричит эта женщина?
4: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она кухнями Реми восхищается, там еще и скидка до 30%.
5: Салон кухни Реми. ТЦ «Мануфактура». Второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм». В ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
8: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
9: 8-960-591-66-61.
10: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 66.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «АвтоСтар».
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
6: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
7: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вот помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот, что вы теперь хотите.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
5: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: Ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
4: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
5: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
4: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
6: Категория 18+.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Все для бань в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика.
3: Долго мучили боли в пояснице и спине.
4: Обезболивающие не помогали.
5: Ложиться в больницу? Ни за что.
3: Много слышала о центре Бубновского.
5: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
6: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
7: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
8: Только не работа.
9: Все, не отвечаем.
8: Вот так гораздо лучше.
9: Сели в Префейс, значит, отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Префейс. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
10: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
11: Обвал цен в велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
12: Дом мебели и дом мебели Солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
13: Дом мебели на Индустриальной. Вывод просто нереальный.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Мам, а почему трава зеленая?
8: Откуда берется гром?
9: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. 4-й этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. 4-й этап РДС Open на Игора Драйв. Лето на сайте автодрома. 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Up the next.
13: А дальше тусовка.
15: On DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
6: 12+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: продурлили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
2: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
3: Мама мия, questa cucina è фантастика! Elegante, comoda, l'amo!
4: Eugenio, о чем-то кричит эта женщина?
5: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухнями Реми восхищается! Там еще и скидка до 30%!
6: Салон кухни Реми, ТЦ «Мануфактура», второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми, лучшее в вашем доме.
7: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
8: Работодатели, этим летом у вас есть возможность не просто найти сотрудников, а изменить жизнь подростков и вырастить себе квалифицированных сотрудников. Кадровый центр «Работа России» предлагает трудоустройство несовершеннолетних. Помогите ребятам получить первый трудовой опыт. Звоните в контакт-центр 22 96 91 22 97 14. Молодежь – будущее нашей страны.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
10: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Всем привет, это Алена Полякова. Россияне могут ездить без визы в 76 стран. Турция, Египет и Вьетнам стали лидерами летнего отдыха. А внутри страны все чаще выбирают Самарскую область и Удмуртию. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. По данным Ассоциации туроператоров России, россияне могут путешествовать без визы в 76 стран мира. Если учитывать государства с упрощенным режимом, где визу оформляют прямо по прибытии, таких направлений становится 93. Больше всего безвизовых стран в Азии, а среди европейских – Сербия, Черногория и Молдавия. Также в списке ОАЭ – Китай, Вьетнам, Бразилия, Аргентина и ЮАР. Аналитики назвали топ-5 стран, которые россияне выбрали для летнего отдыха. Лидирует Турция. На нее пришлось больше половины бронирований пятизвездочных отелей, а средний чек вырос до 264 тысяч рублей. На втором месте Египет с 8%, а Вьетнам впервые обогнал Таиланд, заняв 10% рынка, при этом стоимость туров туда даже немного снизилась. Российские туристы все чаще обращают внимание на неочевидные направления для отдыха. Прошедшей весной самый высокий рост спроса показали Самарская область, Ханты-Мансийский округ и Удмуртия. Интерес к ним вырос примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, который на этот раз обогнал Подмосковье. На этом все, а дальше музыка на DFM.
9: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

good, ребята, да, действительно чувствуем себя хорошо, здесь все вместе, это не просто так, как раз недавно здесь в центре социальной экономики заявили о том, что россияне никогда себя так хорошо не чувствовали, как сейчас, чувствуете, правильно? Верно, потому что музыка наша хорошая все дело делает. Кстати, напомню, друзья, что у нас есть наши интернет-станции, заходите, слушайте их у нас на сайте dfm.ru или в нашем мобильном приложении, там тоже можно все послушать. Ну а мы продолжаем, конечно, и музыкой наслаждаться, но и готовиться к тому, что будем разыгрывать наш мерч. Уже скоро это случится. Ловите момент. Всем привет. Меня зовут Женя Кротов.

0: Трек о том, как любовь действительно окрыляет. Freedom to love. Все действительно так, тут не поспоришь. Когда кого-то любишь или чего-то действительно хочешь, люди, ну, выкладываются на полную, так сказать. И вы, надеюсь, ребята, тоже действительно хотите, ну, кроме того, что музыку послушать, еще и подарок от нас получить. Совсем скоро будем играть с вами. Я снова окажусь здесь в эфире, скажу, ребята, звоните нам. Что, собственно, и нужно будет сделать. Первый дозвонившийся и получит шанс выиграть мерч. Ну, а сейчас запоминайте номер. +7 495 956 1012. Ловите моменты. Всем удачи.
1: Реклама. Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
2: А для китайских авто найдете?
1: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
3: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
4: Претензию направляли?
3: Я не юрист. Куда обращаться?
4: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
5: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
6: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
1: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
9: Смоленская керамика на века.
10: Застучал кардан. Вибрация по всему кузову. Вам в балансировочный центр «Хард Кардан» на Колхозном переулке 23 в Смоленске. Выполняем ремонт и балансировку любых карданных валов. Многолетний опыт, высокоточное оборудование, гарантия. Звоните 56-88-33. Сайт hardkardan.ru.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

Ну а сейчас поборемся, друзья, за наш мерч. Звоните нам, первый дозвонившийся будет иметь шанс. Плюс 7-495-956-1012. Всем удачи, напомню, что удачи всем улыбается, кто пытается.

0: Ну что, ребят, давайте узнаем, получится ли участника, который нам дозвонился, собственно, победить и забрать себе наш фирменный мерч. И участника зовут Андрей. Андрей, привет. Так, понятно. Андрей сдался раньше времени и побороться, в общем, не захотел. Ну, друзья, возможно, хотите вы. Если вдруг хотите, прямо сейчас звоните нам. Плюс 7495-956-1012. Возможно, получится у вас не постесняться и побороться за наш подарок. Да, вижу звонок. Давайте посмотрим, кто это у нас будет. Сейчас, секунду. Так, огромный привет.
1: Привет.
0: Привет. Как зовут тебя?
1: Миша.
0: Миш, ты не Андрей, да?
1: Нет, не Андрей.
0: Миша, откуда ты?
1: Москва.
0: Ну что, Миша, расскажи, ты вообще играл с нами когда-нибудь?
1: Не, первый раз.
0: Первый раз, ой, это хорошо. Чем занимаешься сейчас вообще, кем работаешь? Давай немножко познакомимся, пообщаемся.
1: Медицинскую мебель продаю.
0: Ого, это же какое-то специализированное направление, да?
1: Да.
0: Понял тебя, ну доброе дело делаешь. Давай посмотрим, ну, получится ли у тебя еще и победить. Расскажи, ты вообще большой любитель кино, Миш?
1: Ну так, 50 на 50.
0: Понял тебя, давно последний раз какой-нибудь фильм смотрел?
1: Нет.
0: Ой, ну любопытно, что это было, или это нельзя говорить?
1: Ну, и это тоже смотрел.
0: Ладно, ну мы не про это будем. Ладно, Миш, ой, оставь это себе. Давай мы с тобой поиграем все-таки в игру. Игра простая. Сейчас за 30 секунд тебе нужно будет придумать 12 ассоциаций к определенной теме. Ну, допустим, это была бы тема автомобиль, да? Ты бы сказал там, ну не знаю, свечи или руль, или коробка передач.
1: Руль, двигатель и так далее.
0: Да, абсолютно верно. Сейчас то же самое тебе предстоит сделать про тему кино. Ты справишься?
1: Давай.
0: Поехали. Итак, начинай.
1: Кино, эффекты, актеры,
0: да.
1: Вспышки, кинорежиссеры.
0: Так.
1: Картины.
0: Реквизит.
1: Ролики.
0: Да.
1: Реквизиты. Что еще?
0: Можно еще и смотреть кино. Где?
1: Смотреть кино с друзьями.
0: Так, давай еще. Я имел в виду кинотеатры, ты там будешь перечислять. Да,
1: кинотеатры, кинотеатры.
0: Ну, это ассоциативный ряд, Миш, не просто кинотеатры, а там, ну, проектор там, не знаю. Да ладно, забирай приз мне все равно. Поздравляю тебя, Миш, молодец. Ты, главное, сориентировался вовремя, позвонил, не постеснялся. Я считаю, что за это уже точно можно наградить. Все-таки, действительно, 50 на 50 ты любишь фильмы. Самое время передать приветы.
1: Привет передаю всем, вообще всем.
0: Отлично. От всех тебе тоже большой привет. Миш, оставайся на связи, расскажу, как ты у нас получишь подарок, что нужно сделать, чтобы его забрать. Ну а если вы, друзья, также хотите побороться и не постесняетесь нам позвонить, в следующем часе такая возможность снова появится. Дерзайте.
2: Реклама.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика.
2: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22. Не кусай.

0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
2: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
3: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: наступили, да? Но у нас сегодня 16 число. Какие события, праздники? Смотрим прямо сейчас. У нас отмечается Всемирный день змеи. Так что, девчонки, поздравляем своих подруг. Также сегодня день вкусной еды, а еще день ипотеки. Хотя я сомневаюсь, конечно, что люди, которые платят ипотеку, вспоминают о ней только раз в год. Всем привет, это Жень Кротов. У нас, как обычно, новый час. И заодно еще один розыгрыш мерч уже вон там впереди. Ловите момент, участвуйте, главное, и вам точно повезет.
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В Ленде вернем на карту, вернем рублями на твою карту 10%. Вернем рублями.
4: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Теперь, друзья, послушайте меня, рассказывая о том, что скоро мы будем играть и разыгрывать наш мерч, если хотите побороться. Ну что, всем удачи. Запоминайте номер +7 495 956 1012. И поверьте, что действительно первый дозвонившийся имеет шанс. Главное, в общем-то, поверить, попытаться, и рано или поздно вам повезет.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от +17 до +24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
4: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
5: Претензию направляли?
4: Я не юрист. Куда обращаться?
5: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.
6: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26 87 68.
7: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
8: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
9: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как не «Ширли-мырли», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
3: Да. Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа «Ашан». Берите все и даже больше, потому что все начинается с «Ашан».
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
17: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Только что нам на что-то намекал, но мы не намекали. Мы прям говорили. Если дозвонить нам, значит, будет с нами играть и, возможно, выиграть подарок. Дмитрий Смоленска сделал это. Он с нами на связи. Дим, тебе привет.
1: Да, добрый день.
0: Дим, ты за эфиром рассказал, что ты врач-эндокринолог. У меня такой вопрос вот к тебе. А часто ли врачи поступают, вот, ну, наверное, как часть обычных людей, которые говорят, если что-то заболело, а потом пройдет, может быть, само. Ты когда-нибудь забиваешь на такие моменты?
1: Ну, очень-очень-очень редко.
0: Да, нужно внимательнее.
1: Конечно, естественно, нужно обследоваться, принимать решение о лечении и так далее.
0: Понял тебя, Дим. Ладно, что-то я заволновался, уже не хочу играть. Ладно, Дим, давай поиграем. Я уверен, что ты справишься. Игра несложная, мне потребуется от тебя какой-нибудь предмет, который ты вот в голову тебе пришел, но желательно не телефон, конечно.
1: Так, нужно назвать, да?
0: Да-да, любой предмет.
1: Наушники.
0: Отлично, сейчас ты мне расскажешь. Ты мне за эфиром сказал, что ты в отпуск отправляешься вот с понедельника, будешь отдыхать. Вот сейчас ты мне расскажешь, как этот предмет сделает твой отпуск лучше. Конечно, я думаю, тебе придет пару вариантов, но нужно придумать за 30 секунд, ну давай, 9. Справишься?
1: Сложно.
0: Неважно, насколько варианты адекватные. Главное, чтобы они не повторялись. Вот любую глупость, что в голову идет, говори. 30 секунд начинается прямо сейчас. Дим, желаю тебе удачи.
1: Отлично. Ну что, продам, чтобы были деньги. Дам другу послушать.
0: Да.
1: Кину просто в стакан, чтобы лежали на солнце, выиграли вместе со мной.
0: Отлично.
1: Потеряю.
0: Забуду.
1: В самолете пусть летят в другую страну.
0: Например.
1: Разделю наушники, ну, просто так будет.
0: Да, пусть двое будет.
1: Наушники.
0: Отлично,
1: так,
0: дальше.
1: Ну, что у нас еще осталось? Положу футлярчик.
0: Да, конечно.
1: И подконнекчу к телефону.
0: Да, тоже подходит. Ну, а как же ты... А слушай, DFM, ты что, обалдел?
1: Ну, естественно, это первое.
0: Отлично. Поздравляю тебя, Дим, молодчина. Поздравляю с победой. Давай, самое время передать привет. Ну и раз ты с понедельника в отпуске, можешь коллегам что-то еще. А, сегодня же четверг только, рано еще, да.
1: Ну, коллегам пока заранее, а друзьям привет, Кириллу, Наташе. Мы проведем просто очередной крутой отпуск на следующей и после следующей недели. И будем кайфовать, загорать. И будет много всего вкусного.
0: Ой, слушай, я начинаю завидовать вам. Классно, классно вам отдохнуть. Дим, оставайся на связи, мы отправим тебе подарок. Ну а если вы, друзья, также хотите в отпуск, что ж, ну, удачи. Ну а если хотите подарок, слушайте DFM, у нас здесь все возможно выиграть.
2: Реклама. С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
3: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
4: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
3: Автостар.
5: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-2280.
7: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
8: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
7: Машина в подземной парковке.
8: А рядом школа, садик, парк.
9: Встречайте жилой комплекс Адрес: Ангара от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
11: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56 90 90.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Прочность без переплат. «Бетон Инвест» – надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
13: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
14: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
15: Yeah. Декоративный камень в смоленской керамике.
16: Смоленская керамика на века.
17: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: ду рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
0: В Москве 18 часов.
2: Радио DFM.
0: Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже жду выходные, чтобы от души нашашлыкаться с друзьями. И тоже ненавижу торчать на работе, когда на улице офигительная погода. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Сегодня на календаре 16 июля 2026 года. Это четверг, между прочим, да. День вкусной еды, день рисования на асфальте, всемирный день змеи. Можете какую-нибудь змеюку подколодную поздравить. Ой, знаете, как мило будет. Например, какую-нибудь свою заклятую подружку написать ей: с праздником, дорогая. День змеи.
2: 16 июля.
1: Да, дата. Да, и если вы хотите ее совсем, ну, добить, так скажем, да, морально, можно еще выдать ей какую-нибудь благодарность, потому что сегодня день благодарности морской свинки. О, да. Можно просто убрать слово «морской», потому что «морской» это как-то сразу звучит красиво. Можно просто оставить слово «свинки». Так, день искусственного интеллекта, день ипотеки.
2: Нет, помолчим.
1: Зачем вообще мы вот это вот, чтобы сейчас... Я представить себе не могу, как люди, давайте отметим это. Ну, хотя нет, есть, наверное, те, которые рады.
2: Нет, день погашения ипотеки. Вот, вот это, тот самый, да, последний день, когда последний взнос. Вот тогда,
1: вот,
2: да.
1: Вот это хороший праздник. Вот это идеальный. Мне кажется, для многих семей это вообще главный праздник. Но тут не написано так. Тут написано просто ипотеки. Вот, поэтому немножко надо поменять. А, так, день вишни. Вот уже какой дебильный праздник. День пожилых женщин. Ну зачем это? Ну что это?
2: Таких не бывает.
1: Это некрасиво. Не, я считаю, что вообще таких праздников в нашем календаре быть не должно, потому что любая женщина, поверьте, в любом возрасте, она все равно маленькая девочка, поэтому не хочет точно слышать,

0: эту сковородку, чтобы ее не мыть. Да, оставляю просто в холодильнике. Ну, одна же лежит, да, значит, не моем. Так, я такая ленивая, что вот сейчас прям жиза. Вот сейчас все вспоминаем себя. Я такая ленивая, что иногда могу снять пододеяльник, а новый натянуть только через два дня. Было у тебя такое?
1: Да, особенно летом.
0: Но я все равно, друзья, не такая ленивая, как моя подруга, которая стирает грязные носки мужа с его трусами. Вот, обязательно, Дмитрий, давайте.
1: Я, похоже, делал всю жизнь ленился, потому что стирал именно так свои носки вместе с трусами. И сейчас поймал себя на мысли, что сейчас вот как раз хотелось кофе, вместо того, чтобы спуститься вниз, я взял почему-то и открыл просроченный пакетик кофе. И выпил просроченный.
0: Да поймите вы, Дмитрий, в вашем возрасте, в принципе, уже можно, так сказать, надеяться на то, что пронесет, а не пронесет, понимаете?
1: Спасибо.
0: Ну не переживайте, может, вас пронесет, и все будет хорошо. А может быть, вас просто пронесет, тоже будет хорошо. Понимаете, тут и с одной стороны все окей, и с другой стороны будет окей.
1: Слово все из-за лени.
0: Двоякое слово отрабатывается. Так, ну что, мы совсем скоро будем читать ваши сообщения. Куда их писать?
1: Которые, да, появятся, мы надеемся, в нашей группе Радио ДФМ ВКонтакте. Сейчас появится новый пост и номер 965-115-5115, единый для всех мессенджеров.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту

0: ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Мам, а почему трава зеленая?
9: Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.
14: Потому что радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Let's go, друзья. Значит, что у нас тут по лунному календарю сегодня? Третий лунный день. Неплохой. Значит, поддаваться линии апатии сегодня нельзя. Ни в коем случае. Застой энергии подобен стоячей воде, которая быстро мутнеет. Позволять страху сковывать ваши движения тоже нельзя. Астрологи не рекомендуют в этот период. Сегодня сомнения – это главный враг успеха. Проявлять злобу, ввязываться в пустые ссоры. Агрессия вернется бумерангом и, кстати, может ударить по самому больному. Игнорировать сигналы тела, работать на износ без смысла, жалеть себя, культивировать роль жертвы и тратить ресурсы на сиюминутные прихоти – тоже нельзя. Энергия денег сегодня требует уважения и стратегии. То есть сегодня, если вы вдруг чувствуете вот это, чувствуете, что ну жлоб, да, то это нормально. Сегодня можно им быть. Не рекомендуется, наоборот, вот всем раздавать денежку. Что можно и нужно делать в третий лунный день? Смело браться за сложные задачи, которые раньше пугали, оттачивать свое мастерство в чем-либо, защищать свои границы и интересы, сохраняя при этом достоинство и холоднокровие. Очищать пространство, да, вот, кстати, хорошо очищать благовониями. Походить с этой палочкой, со свечечкой. Сжигайте ментальную грязь таким образом, между прочим. Заниматься телесными практиками, объединяться с единомышленниками и визуализировать цель, делать реально первый шаг к ней. Магия сегодня творится буквально вот руками своими. Только подумайте, уже можно реализовывать. Да. Ну что, друзья, мы в следующем часе расскажем, что нас будет ожидать в четвертый лунный день. Четвертый.
2: Завтра он стартует.
1: Да. Он там, потому что утром стартует и тоже весь день с нами будет. Поэтому о четвертом поговорим в следующем часе.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Я такой ленивый или я такая ленивая, что? Нужно продолжить эту фразу. Как будто не по лунному календарю мы сегодня эту тему завели.
1: Да.
2: Нельзя никак.
1: Ну, почему же? Понимаешь, если очень хочется, все можно, мне кажется. Главное, это правильно себя оправдать, понимаешь? Ты не ленишься, ты аккумулируешь энергию.
2: Мне уже написали, я не ленивый, я энергосберегающий. Сразу оправдали вот всю свою вот это вот лентяйство.
1: Давайте. Я такой ленивый, что кидаю бумажку в ведро, как Джордан. Я такой ленивый, что... В раковину, пока чищу зубы, он делает... Не будем об этом. Но мысленно, конечно, я сейчас осудила. Знаете, вообще я стараюсь не осуждать людей. Но вот в данном конкретном случае как-то даже трудно оправдать. Я такой ленивый, что никогда не ругаюсь. Просто научился смотреть матом. Я такой ленивый, что всегда смотрю рекламу по телеку, так как мне ее лень переключать. Вот на вас все и держится, вся индустрия держится на вас. Я такой ленивый, что делаю ремонт уже 5-й год, и плевать, что жена пилит. Я такой ленивый, что жена научилась сама забивать гвозди.
2: Какой кошмар. Я такой ленивый, что сделал себе умный дом. Теперь свет, шторы, музыка, кондиционер включаются по одному моему слову. Еще ем суп прямо из маленькой кастрюльки, чтобы не мыть посуду.
1: Вы знаете, просто, конечно, самое ужасное — это то, когда человек перестает вообще двигаться. Помните фильм «Валли»?
2: Да, да, да.
1: Мы смотрели и думали, ну не может такого быть. Ну, чтобы они вообще не двигались, чтобы они там вот все делали. А потом ты... Время-то прошло уже. 20 лет, кстати, прошло с «Валли». 20 лет фактически. И вы представляете, мы все ближе и ближе к этому вот такому ленному образу жизни, когда мы даже не будем вставать, чтобы свет выключить. И уже не встаем. Вот удивительно. А потом вы можете посмотреть, что с ними было. Все толстые, вставать не могут,
2: да,
1: атрофированы ноги.
2: Уже, да.
1: Ну, кошмар. В общем, друзья, обязательно пишите нам что-нибудь по теме. Я такой ленивый, что, или я такая ленивая, что. Мы с удовольствием зачитаем, а еще поиграем.
2: Да, не поленитесь набрать наш номер, поиграть с нами в «Есть контакт». Телефон 8-495-956-101-2.
0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Бетон-Инвест. Бетон-Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1. Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42.

0: звони.
1: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
2: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус. Светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56-70-75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
3: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

будем играть. Обязательно звоните. Плюс 7 495 956 101 и 2. Ждем каждого из вас.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть «Есть контакт». И три слова, не используя однокоренные, нужно будет объяснить кому-то из нас, нашему любимому слушателю, кто здесь.
1: Дмитрий из Уфы вместе с нами. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер.
0: Алло, Дмитрий.
2: Алло.
0: Дмитрий здесь, все, Дмитрий на месте. Дмитрий, еще раз, проверка связи.
2: Проверка связи, все слышно.
0: Все, отлично. Так, у нас, давайте прямо сейчас тогда уж, раз так судьба распорядилась, два Дмитрия будут в эфире, соответственно, объяснять друг другу слова. Вы Димы,
1: да.
0: Вы и разбирайтесь.
1: Дмитрий, я вам буду объяснять слова. Готовы?
2: Готов.
0: На поехали. Старт, внимание, погнали.
1: Девушка крепит волосы к волосам с помощью этой штуки.
2: Заколка.
1: Да. Раньше был кассетный. Потом был CD.
2: Магнитофон.
1: Нет, маленький такой к наушникам подключается. Плеер. Да. И последнее, это фрукт, наверное. Он такой мягкий, почему-то только летом его хочется съесть. Он фиолетовый снаружи, внутри.
2: Это
1: много. Пиво. Нет, много-много семечек, много-много семечек такой. Он...
2: Ржовник.
1: Нет, еще сухофрукты из него делают, тоже вкусный. Я, правда, не знаю,
2: как...
1: Да!
0: Отлично!
1: Да вы просто
0: аплодисменты!
1: Я вас
0: аплодисменты! Шикарно! Все очень быстренько, качественно, знаете, так вот прям, ну, по пути в туалет, с туалета на кухню просто объяснили все три слова. Молодцы, красавцы! Отдаем подарок.
1: Это
0: Дмитрию.
1: Наша фирменная кружка, Дмитрий. Теперь вы обладатель, счастливый обладатель ее.
0: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
2: Всем привет, кто меня узнал. Уфа, мы лучшие.
3: Есть контакт.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2020.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Вкус!

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Pago! Pago! Pago! Go! Go! On DFM!
1: Ну что, граждане, давайте хвастаться, какие вы ленивые. Потому что наверняка, наверняка... Что это за звук такой пролет?
2: Надо, вот надо как-то...
1: Вот, а, давай, смазать надо. Вот,
2: не, не подважишь, не поедешь.
1: Не вот, поедешь.
2: Слово.
1: Так, а, итак, что же у нас есть по ответикам? Значит, я такой ленивый, что когда будильник звонит, я жду, пока он сам поймет, что я не приду. Я такой ленивый, что даже прокрастинацию откладываю на завтра. Видите, человек знает слово прокрастинация. Какая прелесть. Молодец.
2: Это же надо написать, оно уже дольше гораздо пишется. Чем слово
1: чем
2: лень.
1: Слово лень, да. Я такой ленивый, что до машины еду на такси. Я ленивый трудоголик. Мне вообще все лень, пишет нам Тофлик. А про меня мама всегда говорила, лень вперед тебя родилась. Я только сейчас позавтракала, потому что до этого было лень. А всем доброго, уютного вечера. Я такая ленивая, что иногда вздыхаю в ответ на вопрос, чтобы на него не отвечать.
2: Я такая ленивая, что бутерброд делаю без хлеба. А зачем? Просто колбаска или сырок.
1: Я такая ленивая, что не подбираю смайлики, а пишу скобки. Я такая ленивая, что посуду могу помыть завтра. Главное замочить, знаете, вот что, типа, это не просто мы там не помыли, это мы замочили. Правильно. Да? Вот тут самообман такой. Я такой ленивый, что иногда, приехав куда-то на машине, продолжаю в ней сидеть, потому что мне просто лень выйти. А вот этот момент, наверняка у каждого из вас он был, когда ты приходишь домой уставший, и вот так вот снимаешь штаны до середины, до колена, да, штаны, берешь пульт от телека и сидишь со спущенными штанами, просто щелкаешь вот так вот бездумно какие-нибудь каналы. У тебя было такое?
2: Конечно.
1: Вот это просто вот какая-то медитация наша,
2: да,
1: что-то
2: это
1: в этом есть. Что-то в этом есть. Это не про лень, это про соединение с космосом, друзья. Поэтому если вдруг вы спускаете штаны до колена, а потом не можете их уже до конца как-то снять и сидите так полчаса, значит, вы в этот момент просто как радар, который соединяет нас всех с космическим разумом.
2: Так, раз друзья, есть сбережение энергии, то самое сбережение энергии.
1: Абсолютно. Давайте в ближайшее время мы ничего не будем сберегать. Энергию забираем, отдаем. Полный обмен происходит здесь, но уже в следующем часе вместе с нами.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Реклама.
1: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
2: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
1: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
1: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
3: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
4: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
5: Долго мучили боли в пояснице и спине.
6: Обезболивающие не помогали.
7: Ложиться в больницу ни за что.
5: Много слышала о центре Бубновского.
7: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
8: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, аптечная 1, 460043, 542056.
9: Мама мия! Questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
10: Eugenio, о чем-то кричит эта женщина?
11: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухнями Реми восхищается! Там еще и скидка до 30%!
12: Салон кухни Реми. ТЦ Мануфактура. Второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
13: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
14: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Керамические блоки в смоленской керамике.
17: Смоленская керамика на века.
18: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Дом мебели и дом мебели Солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в Дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
8: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Диньюз на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Россияне могут ездить без визы в 76 стран. Турция, Египет и Вьетнам стали лидерами летнего отдыха. А внутри страны все чаще выбирают Самарскую область и Удмуртию. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А. По данным Ассоциации туроператоров России, россияне могут путешествовать без визы в 76 стран мира. Если учитывать государства с упрощенным режимом, где визу оформляют прямо по прибытии, таких направлений становится 93. Больше всего безвизовых стран в Азии, а среди европейских – Сербия, Черногория и Молдавия. Также в списке ОАЭ – Китай, Вьетнам, Бразилия, Аргентина и ЮАР. Аналитики назвали топ-5 стран, которые россияне выбрали для летнего отдыха. Лидирует Турция. На нее пришлось больше половины бронирований 5-звездочных отелей, а средний чек вырос до 264 тысяч рублей. На втором месте Египет с 8%, а Вьетнам впервые обогнал Таиланд, заняв 10% рынка, при этом стоимость туров туда даже немного снизилась. Российские туристы все чаще обращают внимание на неочевидные направления для отдыха. Прошедшей весной самый высокий рост спроса показали Самарская область, Ханты-Мансийский округ и Удмуртия. Интерес к ним вырос примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, который на этот раз обогнал Подмосковье. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: 19:03 в Москве по телеку в рубрике «Народные советы» сейчас будут рассказывать, как лаком для ногтей можно покрасить машину. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пако.
0: И, конечно же, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Нужно продолжить фразу «Я такой ленивый» или «Такая ленивая что?».
0: Так, я такой ленивый, что не хочу работать. Ну, это, знаете, классика, в конце концов. Я такая ленивая, что иногда свое одобрение детям могу выразить просто кивком головы. Мне, вы знаете, даже на море ехать лень. Настолько я ленивая. Я такая ленивая, что, приезжая на море, просто лежу в водичке у берега, потому что мне очень лень плавать. Это, кстати, прекрасно. Вот так ляжешь попой кверху, да, вот так вот, и все. И тебя так волны туда-сюда, туда-сюда, как морского тюленя. Также значит, я такая ленивая, что иду к врачу только когда уж совсем плохо. А вот до этого попробуй затащи. Ну, тут еще, может быть, страхи определенные.
1: Да,
0: люди...
1: это вообще нехорошо, нехорошо.
0: Да, люди не все. Вот, и потом это только ипохондрики бегают туда сразу, понимаешь? Когда там, ой, где-то зачесалось, уже сразу все. А обычные же как? Да, потом сходим, а потом... Так что все-таки лучше раз в год, друзья, или раз в полгода проходить чекапчики. Я такая ленивая, что уговорил свою купить... я еще уговорил свою купить квартиру-скамью со штангой. Теперь на штанге все время висят одежда, на грифе футболки, на блинах носки, на скамье кот спит.
1: Это когда ты пытаешься сделать фитнес-зал у себя дома, но не понимаешь, что-то идет не так.
0: Не, а почему вот фитнес-зал домашний всегда превращается в шкаф? Вот может кто-нибудь ответить на этот вопрос риторический? Ну, правда, потому что это странно. Постоянно, что велотренажер, это сумки на нем висят, что вот эти все какие-то специальные там...
1: Держат,
0: да, почему-то все сразу превращается в шкаф, а не используется по назначению.
1: Все дело в вещах, мне кажется, в наших вещах. Это не в нас дело. Вот когда вот только попадает на этот тренажер какая-то вещь, ты все сразу понимаешь, у него все теперь другое предназначение.
0: Да. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем продолжать обсуждать эту тему. Вы, главное, к нам присоединяйтесь. В ближайшее время мы, кстати, расскажем, как вам завтрашний день прожить, чтобы правильно это сделать с точки зрения астрологии, чтобы Луна вам благоволила, а не наоборот. Поэтому делайте погромче. Уже совсем скоро мы расскажем все здесь. Огонь!

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2020 года выпуска.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: Потому что Радио DFM.
7: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, планы надо как-то строить, да? Сейчас у нас третий лунный день, вечерок проведем. А завтра утром у нас стартует четвертый. Соответственно, рабочий день весь-то уже будет в четвертом лунном дне. Надо понять, что с ним делать. А символы четвертого лунного дня – древо познания Адамова яблока. Считается, что именно в этот день Адам и Ева вкусили плод запретного дерева и были изгнаны из Эдема. А поэтому день несет с собой добро и зло в равных количествах. Возможно, придется выбирать между хорошими и плохими вещами. Следует тщательно взвешивать и обдумывать свои решения, действия и слова. В этот день полезно изучать свое собственное древо, родословное. Полезно провести время в кругу семьи, навестить родственников, с которыми давно не виделись, например. Кстати, могут сниться вещи и сны. Но это, опять же, если вы после 8, например, день там вздремнете, утра, вот, и следующая ночь уже, ну, вот не эта ночь, которая будет, а вот потом. Суббота. Соответственно, да, она будет волшебная. Так, дальше, что у нас хорошо? Хорошо, что, ну, пообщаться, вот, да, подарите своей второй половинке романтический ужин, например. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Очень хорошо заключать брак. Кстати, шикарно. Пятница же завтра.
2: Да.
1: Вот,
2: 17:07:26. Цифры тоже красивые.
1: Да, то есть все, ребята, вам так повезло, потому что завтра, вот, с точки... Иногда бывают плохие лунные дни. Красивая дата, да, а день лунный плохой. Ну, мы об этом не любим говорить особенно. А вот здесь, поскольку все совпало, хочется прям кричать, что если вы действительно в этот день поженитесь, вас ждет огромное счастье, большое, и вы будете просто буквально созданы друг для друга. Так, по поводу работы. Все усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. Сейчас риэлторы все плюнули прямо в динамик и сказали, да заткнитесь вы уже там. Но вот считается, что лучше с понедельничка. Вот в понедельничек там уже будут хорошие лунные дни для того, чтобы покупать недвижимость, бумажки все эти подписывать и так далее. До этого времени лучше подождать.

0: on DFM. DFM.
1: Ой, да, кстати, в ближайшее время мы ж поиграем.
2: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. 5 вопросов, вам нужно не думать, отвечать да или нет. Абсолютно не думаю. Если больше 3 правильных ответов, получите от нас фирменную кружку. Телефон 8-495-956-1012.
1: Ну а пока, друзья, у нас вот тут тема, между прочим. Я такой ленивый, что? Или я такая ленивая, что? Нужно продолжить фразу. Я такой ленивый, что завел собаку, чтобы не пылесосить и не подметать, и не вытирать еду, которую постоянно ронял. Теперь собака все слизывает, можно полы уже даже не мыть. И вообще отлично все совершенно складывается с этим делом. Так, что еще есть?
2: Так, не открываю мессенджеры, пока там не накопится минимум 15 непрочитанных сообщений. А вот это прям лайфхак. Действительно, зачем каждый раз открывать, когда можно раз, один раз.
1: Оптом,
2: все,
1: оптом.
2: Да, оптом и все.
1: Я такая ленивая, что зазваниваю с людьми, сейчас и спрашиваю, я не отвлекаю или я не вовремя. Бывают моменты, когда вообще не хочется общаться именно с этим человеком, но нужно по какому-то вопросу или делу. Надеюсь, что ответят, я перезвоню, и ведь не перезванивают. Или на следующий день, когда у меня настроение уже получше, я готова к диалогу, все решается успешнее. Также я такая ленивая, что всегда слушаю DFM, потому что мне просто лень переключать на другую станцию. Целуем вашу лень. Я такой ленивый, что ни разу не посмотрел футбол за этот чемпионат. Узнаю результаты у коллег на работе. Вот у нас, кстати, сегодня произошла история, когда мы с Дмитрием в очередной раз распределились, кто за кого будет болеть.
2: В финале, да.
1: В финале. Вот, мне досталась Аргентина, Дмитрию досталась Испания на кулачках. Вот, поэтому он болеет за Испанию,
2: да.
1: А я болею за Аргентину. Вот, это хорошо.
2: Хотя мы, в принципе, обои, как правильно сказать?
1: Обои — это хорошо, да. Это можно их поклеить, да.
2: Вот, как бы не отдаем предпочтение конкретным командам, но действительно так и распределился жребий.
1: Да,
2: что, да, я за Испанию, Юля, а ты будешь за Аргентину болеть.
1: Да, так что вот посмотрим, кто из нас выиграет. Вообще, конечно, хорошо, когда можно вот так вот... Ну, выбрать кого-то даже случайным образом, и ты знаешь, за кого болеть. Ты вот так вот сидел, вот не знал даже. Думаю, ну что-то все болеют за кого-то, а я вот нет, никак не. В нашем чемпионате, в российском, там все понятно.
2: Ну, да, да?
1: И опять
2: за
1: же,
2: своих.
1: И опять же, понятно, когда на каких-то международных соревнованиях Россия, все, конечно, вся Россия за Россию. А тут вообще было непонятно, поэтому вот хорошо, что теперь мы так распределяемся, хоть понятно, зачем телевизор смотришь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть.
2: Звоните прямо сейчас 8-495-956-101.
0: It's showtime.
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. В бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
6: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН, 115-67-33-01-14-45.
7: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
9: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
10: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
11: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
12: Общепит Гипер.
13: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
14: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
13: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
14: Смоленск, 25 сентября, 49.
13: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
15: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
16: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
17: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
16: Машина в подземной парковке.
17: А рядом школа, садик, парк.
18: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. DFM. Radio.

0: Ой, друзья, чуть не запуталась, тут не упала. Вот, получилось так. Сейчас бы грохот был. Вот, Дмитрий,
1: да.
0: Давайте напомним, во что играем.
1: Мы сейчас будем играть методом тыка. Таким способом мы проверяем интуицию наших слушателей. И сейчас к нам дозвонился Артур из Ростова-на-Дону.
0: Артур. Hello.
1: Артур.
2: Добрый вечер, да.
0: Здравствуйте, вечер. Артур, мы рады вас приветствовать. Вам нужно отвечать да или нет и не думать. Вы умеете не думать, Артур?
2: Да, умею, отлично, мой конек.
0: Ну, это отлично, вот прекрасно, когда люди по призванию попадают в нашу программу. На старт, внимание, поехали. Правда, что мухи никогда не спят?
2: Да.
0: Правда, что прополис – это латинское название пчелиного улья?
2: Да.
0: Правда, что в Новой Зеландии левостороннее автомобильное движение?
2: Нет.
0: Правда, что гиена относится к семейству кошкообразных?
2: Нет.
0: Правда, что вьетнамский суп фобо готовят с курицей?
2: Да.
0: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, собственно, ваш уровень интуиции. Напоминаем, что если у вас было бы 3, мы бы отдали вам подарок. Если у вас был бы 0, мы бы тоже отдали вам подарок. За все остальное подарок не полагается.
1: Вручаем.
0: Да. Итак, послушаем ваш уровень интуиции. Кстати, вы как думаете интуитивно? Какой у вас? Высокий, низкий, средний?
2: Среднячок.
0: Да? Вы хорошо о себе думаете. Итак.
3: Ваш уровень интуиции равен нулю.
1: Вообще, Артур.
0: Это было прекрасно. Это было вообще ни одного правильного ответа.
1: Вообще.
0: Ноль. Zero. Просто вообще никак.
1: Прям хорошо шел.
0: Вот это не подумал, так не подумал. Да? Вот действительно не...
2: подарок-то мой уже.
0: Да. Не наврал, понимаешь? Не наврал. Действительно не думал. Правда, что мухи никогда не спят? Нет. Правда, что прополис – латинское название пчелиного улья? Нет. Правда, что в Новой Зеландии левостороннее автомобильное движение? Да. Правда, что гиена относится к семейству кошкообразных. Ребята, давайте запомним, потому что я каждый раз удивляюсь, когда вижу эту информацию, уже последние 10 лет удивляюсь, каждый раз, когда понимаю, что они к кошкообразным относятся, не к собакам, а к кошкам, гиены. Я всегда думала, что это собаки.
1: Ну, конечно, они похожи на собак.
0: Ну да, а оказывается, они с кошками поближе-то. А, правда, что вьетнамский суп фобо готовят с курицей? Нет, а с чем готовят?
1: Говядина.
0: А, точно, там же говядина. Ну, давайте поаплодируем.
1: Артур, вы большой молодец. Теперь у вас есть наша фирменная кружка.
0: И 10 секунд на все приветики.
2: Всем привет из Ростова-на-Дону.
0: И все, что ли?
2: Что узнал? Ну, что узнал, конечно.
1: Да, конечно, Артур. Знают все, Артур.
0: Весь левый берег Дона прямо сейчас кричит «Ура!»
1: Артур!

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово.
11: Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
15: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
17: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
18: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
19: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
21: Застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
22: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
23: АО Альфа-банк 6+.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Вот наш суперинформатор Владимир Глухов подкинул. Максимальная мощность человека чуть больше одной лошадиной силы. В мире насчитывается более 1000 сортов бананов. Час прогулки в день на свежем воздухе удлиняет жизнь на 3 года, показало исследование. Если вариант посложнее вы готовы принять, то ежедневно можно гулять по 111 минут со скоростью 4-8 км в час. Тогда вы добавите к своей жизни целых 11 лет. Ну, опять же, нужно гулять там, где нет самокатчиков, потому что если они там есть, то все, эксперимент может закончиться намного раньше. Почему мы говорим «Алло»? Это не приветствие, а имя невесты изобретателя телефона Маргарет Алло. Именно его Грэхэм Белл первый раз произнес по телефону. А мы и не знали.
2: Жене звоню.
1: Мини-пиги – это не породы свиней. Обычные свиньи, которых не докармливают, чтобы замедлить их рост. Просто не доедали свинки, вот поэтому такие маленькие. В Испании есть собаки, которые успокаивают пациентов у стоматолога. А попугаи Ара живут до 75 лет. Вот так вот, да? Он еще может сказать: «Заткнись, сопля». Ну, вот, представляете, да, вот взять такого, ну, уже потрепанного жизнью Ару, и вот начать ему рассказывать, как ему жить, да, а он тебе скажет: «Заткнись, я еще, знаешь, я еще Ленина помню». Вот это все. Обычная домашняя кошка может развить скорость до 50 км в час, но только на короткие расстояния. Ой, что-то я это аж задохнулась. Не знаю, почему именно на кошке. Полярные медведи тоже роют берлогу только в снегу. Друзья, мы совсем скоро будем отдавать подарок, выяснять, кто сегодня самый крутой, и бомбить финалочку. Уже буквально через пару минут все это здесь.

0: Ну что, дорогие друзья, мы прямо сейчас, собственно, будем выяснять, кто у нас... Кто у нас?
1: Кто у нас не ленился? Все-таки писал нам сообщение по теме. Нужно было продолжить фразу «Я такой ленивый» или «Такая ленивая что?».
0: Значит, есть следующие честные вот последние сообщения. Я такая ленивая, что у меня постоянно забита память телефона, потому что лень удалять ненужные фотки. Ой, это надо прям взяться. Это надо сделать на самом деле. Вот это все наконец почистить. Как это? Вот мне, наверное, неделю надо будет вот каждый день этим заниматься, чтобы хоть что-то очистилось.
1: У меня обычно
0: честно.
1: Это раз в год происходит, вот на новогодних каникулах, реально. Когда слушайте, ты вот чистишь фотки.
0: Есть лайфхак крутой. Вот говорят, значит, в конце недели действительно выделять время и чистить все, что вы нафоткали за неделю. И тогда у вас не будет так мусориться телефон. Вот, ну, кто ж это делает?
1: Конечно.
0: Я такая ленивая, что не сдала на права. Хотя даже училась, но все равно не сдала. Можно было пойти второй раз сдавать, третий. Я подумала, да, ну, зачем? Возит-то хорошо, и прекрасно, и замечательно. Я такая не ленивая, что слушаю радио каждый день. Ну, соответственно, нас с вами, Дмитрий. Что еще?
1: Я сегодня почистил зубы сухой щеткой. Утром было лень открывать пасту. Вот до такого докатились люди. Я настолько ленивый, что перестал бриться. Разбрасываю носки по всей квартире. Лень идти до шкафа, чтобы взять новую пару. И я про заваривание пакетика спрашивают, писали или нет. Лень это или не про лень?
0: Я такой ленивый, что если вдруг какие-то крошки на полу, я вместо пылесоса просто аккуратненько под диванчик вот так вот раз и до свидания. Никто не видит, значит чисто. О, новый слоган нашей жизни. Никто не видит, значит чисто. Шикарно. Так, ну что, и опять же тараканы поедят, да? Это же все-таки... Ну,
1: экосистему нарушать нельзя.
0: Вы же понимаете, что как-то это все должно... Ну это же природа, да? Она должна... Круговорот крошек в природе. Так, Дмитрий, кому же мы сегодня отдаем подарок?
1: Сегодня решили выбрать победителя из тех, кто писал нам сообщение в Максе. И это Тимофей сегодня. От него было просто какое-то колоссальное количество. Вот некоторые из них. Я такой ленивый, что выкидываю банки от закруток, несмотря на вопли тещи. Такой ленивый, что никогда не ругаюсь, просто научился смотреть матом. Такой ленивый, что всегда смотрю рекламу по телеку, лень переключать. Еще много-много-много тут комментариев от него.
0: Ну что, друзья, давайте поаплодируем.
1: Тимофей, молодец. У тебя есть наша фирменная кружка. Поздравляем.
0: И, конечно, друзья, мы желаем, чтобы у вас сегодня было все круто, чтобы вообще настроение было чики-бомбони, чтобы было прямо, ну вот по кайфу сегодняшний вечер вам провести.
1: Чтобы чика-пибарум, наконец, в конце концов.
0: Да, да, это все вместе. Вот. Так что до завтрачка, да, завтра пятничка у нас, поэтому будем хорошо отдыхать. Всем пока.
1: Пока.
0: Что-то ты не в...
1: Давай еще раз.
0: Ну, что-то вот такое,
1: давай.
0: Вот, да? Давай. Всем пока.
2: Реклама. Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
3: Кадровый центр «Работа России» Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг в карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85.
4: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
5: 8 960 591 66 61.
6: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
7: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания Стальком. Производство железобетона. бетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
8: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
9: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
10: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
9: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
10: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
9: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
3: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
11: А для китайских авто найдете?
3: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
14: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
15: Погода. Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.

0: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-2280.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная, 5-40-60-02.
2: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: простите? Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: О, да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-банк 6+.
9: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
5: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
4: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
6: Категория 18+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
2: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
3: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
4: Претензию направляли?
3: Я не юрист. Куда обращаться?
4: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Это мое место!
9: Мы точно все взяли?
10: Вакаванга! Еще и место осталось!
11: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-2020.
12: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
13: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
12: «Автостар».
14: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
15: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
17: 12+. Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
19: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
20: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Россияне могут ездить без визы в 76 стран. Турция, Египет и Вьетнам стали лидерами летнего отдыха. А внутри страны все чаще выбирают Самарскую область и Удмуртию. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А. По данным Ассоциации туроператоров России, россияне могут путешествовать без визы в 76 стран мира. Если учитывать государства с упрощенным режимом, где визу оформляют прямо по прибытии, таких направлений становится 93. Больше всего безвизовых стран в Азии, а среди европейских – Сербия, Черногория и Молдавия. Также в списке ОАЭ – Китай, Вьетнам, Бразилия, Аргентина и ЮАР. Аналитики назвали топ-5 стран, которые россияне выбрали для летнего отдыха. Лидирует Турция. На нее пришлось больше половины бронирований 5-звездочных отелей, а средний чек вырос до 264 тысяч рублей. На втором месте Египет с 8%, а Вьетнам впервые обогнал Таиланд, заняв 10% рынка, при этом стоимость туров туда даже немного снизилась. Российские туристы все чаще обращают внимание на неочевидные направления для отдыха. Прошедшей весной самый высокий рост спроса показали Самарская область, Ханты-Мансийский округ и Удмуртия. Интерес к ним вырос примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, который на этот раз обогнал Подмосковье. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Турбина.
3: Вышла из строя турбина? Починим. Турбобаланс. Специализированный турботехцентр в Смоленске. Мы знаем, как дать вашей турбине вторую жизнь. Система скидок для автосервисов и владельцев автопарков. Колхозный переулок, 23. Звоните 56 88 33. Сайт turbobalans.ru.
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
5: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26 87 68.
6: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? Трейд-авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
1: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067. 7-22-80.
7: Белоцентр рулит, рулит. Белоцентр рулит.
8: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40-54-28.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal the Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. Vertigo.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Мы в сети vk.com/dfm.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: реклама.
1: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
0: Претензию направляли?
1: Я не юрист. Куда обращаться?
0: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 0550.
2: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73. Работодатели, этим летом у вас есть возможность не просто найти сотрудников, а изменить жизнь подростков и вырастить себе квалифицированных сотрудников. Кадровый центр «Работа России» предлагает трудоустройство несовершеннолетних. Помогите ребятам получить первый трудовой опыт. Звоните в контакт-центр 22 96 91 22 97 14. Молодежь – будущее нашей страны.
4: Белоцентр рулит, рулит, Белоцентр рулит!
5: Обвал цен в Белоцентре. 367. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
6: Покупайте кирпич в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика.
8: Новое обеденное меню в ресто-баре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
9: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
10: Своя методика, своя идеал.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.
7: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых. Лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону. 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Кардан. Застучал кардан. Вибрация по всему кузову. Вам в балансировочный центр «Хард Кардан» на Колхозном переулке 23 в Смоленске. Выполняем ремонт и балансировку любых карданных валов. Многолетний опыт, высокоточное оборудование, гарантия. Звоните 56 88 33. Сайт hardkardan.ru.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: Только не работа.
6: Все, не отвечаем.
5: Вот так гораздо лучше.
6: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
7: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
4: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42.
8: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Теперь тусовка.
2: DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
2: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: ходу рулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401-234.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
4: 8-960-591-66-61.
5: «Печь-инфа» – это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфа» – греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: DFM.
0: Радио DFM.
2: DFM.
0: В Москве 2 часа. Radio

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.